0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Слухай наших.
2: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, те лавки,

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.
0: Наши песни.
2: Мы не сможем любить.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.
2: Наши треки.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: где вы живете. В эфире радио «Брест». Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Бишкеке примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, приуроченном к 25-летию основания организации. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. В своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС Александр Лукашенко обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы организации, озвучит предложения по ее дальнейшему развитию и усилению статуса на международной арене. По итогам заседания ожидается принятие широкого перечня документов, главный из которых – декларация 25-летия ШОС. Планируется также рассмотрение ряда вопросов в сферах безопасности, энергетики, транспорта, научно-технического сотрудничества, цифровизации. Сегодня в школах Беларуси пройдет единый урок «Знание сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». Разговор пойдет об уважении к достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну. При разработке сценария было рекомендовано учитывать возрастные особенности учащихся, уровень подготовки класса, местный краеведческий материал и традиции учреждения образования.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В связи с проведением в школах торжественных мероприятий, посвященных началу учебного года, организована охрана общественного порядка, сообщили Белта в пресс-службе МВД. Для обеспечения безопасности и предупреждения правонарушений в каждой школе запланировано дежурство сотрудников милиции. Предусмотрено усиление пропускного режима. Под особым контролем патрульных нарядов и экипажей ГАИ прилегающая территория. Для оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования. В Беларуси стартует детский вокальный проект «Фактор Бай. Дети». Участниками могут стать ребята от 7 до 14 лет, как те, кто поет для души, так и те, кто уже занимается вокалом профессионально. В Бресте прослушивания пройдут 13 сентября в клубе «Медуза» на Советской, 73. Регистрация с 10 утра, кастинг с 12 до 18 часов. Аналогичные отборы состоятся в Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Минске. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водители обращаться по номерам 2173-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.БУА» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.
0: Наши треки.

Ну что, греха таить, у лет есть всего лишь один единственный недостаток, оно слишком быстро заканчивается, наступается осенняя пора, осенняя, друзья мои, вот я так скажу вам, и чем она ознаменована-то днем знаний, которые, между прочим, просто так не разбрасываются заранее, да, сохраняется, конечно, ощущение первого осеннего солнца, ну хотелось бы хотя бы увидеть из-за тучек его тоже такое некое адекватное понимание происходящего, но ничего, вот с первыми будильниками, яркими букетами, белыми бантами, которые сегодня будут наполнены наши прекрасные города Белоруссии, Бреста и Брестской области, вот тогда погода и зашепчет, и запоет. И мы вместе с ней вспомним наши прекрасные первые денечки, первосентябрьские, когда-то этак лет 15, а то и 20 назад, с небольшим, да, в моем случае, в вашем случае, друзья, мы вспоминаем, наверное, то, что было очень-очень давно, эти ощущения, которыми вы, я уверен, сможете поделиться вместе с нами в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Всем привет! Напомню, 7:16 в стране. Многие из вас уже встали, многие из вас уже держат путь дорог в сторону работы. Это первая половина наших родителей, 50%. Другие 50% все-таки сохраняют самообладание и ваши чувства по поводу вот этих вот первосентябрьских линеек. Да, я знаю, трепетно, волнительно. Особенно родителям, которые отправляют своих деток первый раз, как говорится, первый класс. Поэтому будь вместе с нами. Как всегда, много полезных советов дадим, да, и советы от бывалого первоклассника, который помнит это как вчера. Поэтому оставляйте свои сообщения. Студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375, код 3333992011. Влад Рваненко на какой-то коротенький период с 7 до 11 станет вместе с вами в ряд и с букетами цветов. И посмотрим мы... Не посмотрим, а мы назад, да? Вот не знаю, чем закончится это четверостишье. Главное, чтобы оно заканчивалось отличным настроением, приятным началом в а что-то большее, друзья мои. Поэтому будем сохранять за нами правила позитива и не сбавлять обороты вплоть до первого школьного звонка, который, конечно же, пригласит наших прекрасных деток белорусских, да, за парты. Ну и, конечно же, проведут первый вводный урок. Да, что же будет потом? Ну а потом я скажу вам, друзья, это сокращенное не недели, раз уж 1 сентября начинается со вторника, то мы поучимся вместе с вами 4 дня. Ну а потом снова на выходные и опять в школу. Так что держитесь, всем прекрасных ощущений, конечно же, ненавязчивости, и пусть сегодня все у вас будет хорошо.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Что ни день, то праздник.
1: Но побыть собой не бояться сегодня не получится, разве что у самого ленивого. И то те, знаете, немного почесав голову, подумают, ах, и сдадутся вот в эти прекрасные селки первосентябрьские. Но вот где-то сейчас действительно гладят белые рубахи. Ищет второй бант и репетирует строгое лицо, мол, я теперь взрослый первоклассник. Ну а где-то взрослые тихо радуются, что им уже не туда. Да, действительно, друзья, 1 сентября устроено очень даже хитро. Для одних это цветы, а хавками первый звонок, ну а для других просто день, когда лето официально дает смену осени. Но поговорим об этом и не только, но главный герой сегодняшнего дня, это, конечно же, День знаний в Беларуси, России и большинстве стран постсоветского пространства. Сегодня звенит первый звонок, а миллионы школьников и студентов возвращаются за парты. Ну, любопытно, что официальным праздником 1 сентября стало только в 1984 году, а до этого просто было первым учебным днем без всякого вот этого вот торжественного вам статуса. Ну, это тот редкий праздник, когда одни ждут его с волнением, другие с легким ужасом, но букеты, белые банты и трогательные первоклашки с гладиолусами и хризантемами выше головы примеряют даже самых уставших от учебы. Ну, как уставших? Больше заплаканных, наверное, потому что будильник-то не примирил сегодня никого. И только слегка уставший родитель, который вспоминает, когда отпуск был понятием относительным и, наверное, таким более-менее применимым к летнему периоду. Наверняка вы давно не были, поэтому вместе со своим чадом, вместе со своим любимым ребенком придется сегодня пройтись по этой прекрасной и долгожданной для многих, для кого-то не очень линейке, действительно постоять, трогательно пофотографировать, сохранить это все в памяти на своих смартфонах, ну и, конечно же, поделиться этим невероятным событием в социальных сетях. Да, не без этого, друзья, живем и как будто бы жить без них не можем, на самом деле можем, но вещь необходима. Все-таки идем много со временем, поэтому и вы оставляйте свои комментарии по поводу и без. Пишите, как у вас началось утро вторника 1 сентября, с какими эмоциями вы столкнулись с самого утра. Вместе с нами в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Будем рады все это озвучить. Плюс 375-33-399-200-11. Ну а далее, как всегда, композиция. Ну а вы оставайтесь с нами дальше, только лучше.
0: Что не день, то праздник.
2: Let me talk to you.

0: Погода.
1: Ну что ж, 1 сентября синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Бриче необлачная с прояснениями погода, временами дожди во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 на большей части территории, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, раз уж сегодня, друзья, день знаний, то придется многим вещам учиться заново. Хотите вы этого или нет, волей-неволей, но день прописывает события сам по себе. Просто так, знаете, не держа ни на кого злобу или обиду. Но есть среди вас представители трех знаков зодиака, которые ни в какую не учатся и терпеть не могут учиться чему-то новому. Действительно, астрологи считают самыми консервативными и закрытыми к освоению привычек тельцов. И вы находитесь на первом месте, и телец действительно предпочитает действовать такими старыми, добротными, проверенными годами способами. Если привычный метод работает, он не станет тратить время и силы на изучение новых технологий или подходов. Да, изменения вызывают у него стресс и глухое сопротивление. В этот же список людей, которые напрочь отказываются узнавать что-то новое для себя, являются козерожки и признают только ту информацию и те навыки, которые имеют немедленную практическую пользу для их карьеры или статуса. Учиться чему-то, ну, просто так, будем откровенны, ради кругозора или абстрактного новшества они считают пустой тратой драгоценного времени. Ну и на третьем месте у нас расположились раки, которые чувствуют себя в безопасности только в привычной обстановке. Освоение принципиально нового материала требует выхода из зоны комфорта, что пугает представителей этого знака. Им проще оставаться при своем мнении и со своими навыками, чем рисковать и сталкиваться с неизведанным. Так это или нет, друзья, вы можете обратить внимание на студийный вайбер и написать «Нет, не верю», как говорил великий Станиславский. Ну и буквально через композицию вернемся, чтобы узнать, что же гороскоп нам готовит на день грядущий.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что ж, общая атмосфера дня сегодняшнего, первого дня осени, приходит не с дождем, а с новыми вопросами. Кому-то сегодня предстоит выяснить отношения с коллегами, ну а близким лучше не рассказывать о рабочих проблемах, чтобы не переносить напряжение домой. Так это или нет, будем проверять на протяжении всего этого дня, ну а пока узнаем, что же Овнам грядущий день готовит. Сегодня Овнам предстоит выяснить отношения с коллегами, что-то вы не поделили, поэтому постарайтесь говорить по делу, не переходя на личность. Тельцам не стоит слишком много рассказывать близким о работе, оставьте рабочие проблемы за порогом дома. Близнецы, сегодня вам, вероятнее, придется кричать, чтобы быть услышанным, но помните, громче не значит убедительнее. Раки, вы всегда знали, что нельзя давать опрометчивых обещаний, сегодня это знание особенно актуально. Лёшки, сегодня будут удаляться почти все у вас, пользуйтесь этим моментом, но не зазнавайтесь. Девы, не позволяйте себе фантазировать о победах без работы. Сначала дело, потом, как говорится, триумф. Весы, не лезьте по ветке, если видите, что ее основание надломлено. Вовремя остановитесь, ну и, конечно, умейте читать между строк. Скорпиончики, финансовые сделки сегодня будут особенно удачными у вас. Это может заметно поправить ваше материальное положение. Так что действуйте. Стрельцы, любые знакомства сегодня могут оказаться перспективными. Отлично, будьте открыты к новым контактам. Козерожки, сегодня вы можете впасть в эгоцентризм, постарайтесь замечать не только свои интересы. Водолеям, сегодня любимый человек напомнит, что работа — это не волк, поэтому будь внимательны и услышьте его. Ну и рыбки, успех сегодня будет в правильном разделении обязанностей, поэтому не берите все на себя. Да, разделяй и властвуй. Это как раз-таки про нас, друзья, поэтому послушаем очередную композицию и будем ждать, что же день грядущий нам готовит.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375 29 130 22 55.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Радио Брест.

0: люблю и вижу.
1: Да, слышали очередной альбом или невероятный хит Адаму Ламберту мы так и не узнаем, но предполагаем, что да, каждому хорошему артисту мешает только что. Ну, наверное, время и чуткость. А чуткость — это не только сестра-талант, но еще и возможность быть понятным и услышанным. Как и у нас, собственно, на волнах Радио Брест в рубрике «Сплю и вижу» мы разбираем ваши сны и раскладываем все по полочкам, так как оно есть в жизни. Сон от Екатерины. Катюша, доброе утро. И вам, кстати, приснилось ей сегодня, собственно, Екатерина, сама обладательница сна, усыпанная ромашками пылевыми. Катя, вот подскажите, а вы случайно не учителем работаете? Тогда это многое объясняет именно сегодня. Но усыпанными будут все без исключения. А для вас, Кать, я скажу следующее. Сон, в котором вы проснулись с пылевыми ромашками, это все-таки исключительно хороший знак, символизирующий душевную чистоту, искреннюю радость, семейный уют и начало светлого периода в жизни. Светлый осенний период. Ну, вроде как все сходит, поэтому, если кому-то понравилось именно такое толкование сна, берите и вы, даже если вам снились мотор, тракторы или вы витали в облаках и постеснялись об этом сказать. Нам не жалко, а в основном Екатерине и не стыдно, это правда. А я напомню, 7.55 в стране, в новостях Радио Брест. Перелетаем в следующий час, где каждого из вас ждет кое-что интересное.

0: по предмету информатика для учащихся 6-9 классов. Ключевое нововведение предполагает интеграцию технологий искусственного интеллекта в учебный процесс. Помимо этого, с началом учебного года начинают реализовывать экспериментальный проект, в рамках которого будет организовано углубленное изучение физики, химии, математики и биологии для учеников 8 класса. Также в белорусских школах появятся новые факультативы. Учимся понимать себя и других и учимся помогать себе и другим. В Брестском государственном областном центре молодежного творчества 5 и 6 сентября пройдут дни открытых дверей. Гостей ждут интерактивные площадки, выставки и презентации. Также можно будет записаться в объединение по интересам, студии, клубы и секции. 5 сентября мероприятия пройдут с 11 до 16 часов, 6 сентября с 9 до 14. В этот день в 11:30 начнется концерт творческих коллективов центра. Дни открытых дверей пройдут по адресу Брест, улица Московская, 123. Вход свободный.
1: Новости.
0: Сегодня в соответствии с правилами охоты открывается сезон охоты на бобра и выдру, который продлится до 31 марта 2027 года. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. Отмечается, что охота разрешена как ружейным, так и безружейным способами. В качестве орудия охоты разрешено использовать нарезное и гладкоствольное оружие, охотничьи луки и арбалеты. При охоте с подъезда допускается использование маломерных судов без двигателя или с неработающим двигателем, а также охотничьих собак, кроме гончих и борзых, капканов и ловушек. Охота на бобра и выдру разрешена как в светлое, так и в темное время суток. И в завершение информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест. Беловежской пущие два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну и что-то говорить, друзья, когда первосентябрьское настроение не озаряется первыми лучами осеннего тепла. Вот после этой фразы как по накатанной. Слушайте, ну как же, Влад, вот вы со мной поспорите. 1 сентября, это наверняка, знаете, вот вместе с детьми родители чувствуют безумную ответственность за первые пока еще неуверенные шаги в этот огромный, неизведанный, ну и такой интересный мир для самих себя и своего ребенка в целом. Ну а погода в связи с этим и хмурит. Ну, возможно, скажу я вам, но мы с вами понимаем, вот как вот подкорки наших воспоминаний, наверное, сохранилась та самая картинка, а была ли вообще хорошая погода на 1 сентября и как давно это было. Давайте об этом и не только поговорим вам на нашем студийном вайбере. Рассказывайте, какой в этом году класс вы хотите осилить вместе с вашим чадом, кто первый раз ступает на порог знаний, ну а кто гордо везет своего ребенка в первый, в 11-й, значит. Точнее, выпускной класс, но время, конечно, летит сумасшедше, друзья, за ним не поспеешь. Так что давайте проведем его с пользой, благодаря любимым и проведенным композициям, а также нашей обратной связи. Но я напомню, на часах 8:08 стоит загадать желание и двигаться дальше.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемонія урачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
0: Телефон рекламнай службы 20 35 45.

0: «Люди о людях».
1: Итак, есть у нас один претендент для рубрики «Люди о людях». Я пишу его тремя фразами. Молодой, красавчик, муж Зендей и один из признанных Человеков-пауков во вселенной Человек-пауков. Да, как бы это странно ни звучало, друзья, в свои 30 лет Том Холланд уже добрался до тройки самых кассовых актеров по сборам фильмов и с ним ведущих в роль. По актуальным подсчетам, проект с участием звезды Человека-паука заработали в мировом прокате около 15 миллиардов долларов, и теперь он занимает третью строчку. Кстати, выше него расположилась только Зои Салдана и Скарлетт Йоханссон. Салдана в начале 26-го возглавила рейтинг благодаря успеху «Аватара», общие сборы которого превысили 15,5 миллиардов долларов. Ну, сильно продвинулась в списке. Тому помогли две громкие премьеры этого года, соответственно, «Одиссей» и «Человек-паук. Совершенно новый день». Оба фильма преодолели отметку в миллиард долларов в мировом прокате. Еще в середине августа западные СМИ прогнозировали, что после окончательных сборов нового Человека-паука актер может выбиться вперед в рейтинге. Конечно, подобному результату актер обязан студии Marvel, и в его фильмографии насчитывают лидеры по сборам «Мстители» первой части, второй части, ну а также успешные три предыдущих фильма о Человеке-пауке. Но, к слову, о внушительности гонорара Тома Холланда за нового Человека-паука прочитать можно в интернете. Эти информация доступна, ну а нам остается только пожелать, ну, наверное, не сколько удачи, а сколько ярких и громких, интересных для нас, обычных обывателей, людей. Премьер, надеюсь, ты, дорогой Том Холланд, не подведешь.
0: Люди о

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный от 4 до 9 на большей части территории, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухни, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
6: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
7: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

Вот так, друзья, 8:41 в стране. Я напоминаю, что данная микропауза все-таки дана для того, чтобы вы собрались с мыслями, как следует пропустили через себя и воспряли духом с осознанием того, что сегодня 1 сентября. Да, и много вещей завалялось. А что в руках несете, хочется спросить. А что вы успели достать из тех самых портфелей, сумок и рюкзаков? Вот я знаю, что большинство людей, которые даже пусть и не пользуются проводными наушниками сейчас, перво-наперво вспоминает именно их. Один из самых бесячих аксессуаров поколения бумеров. Зумеров, миллениалов, неважно, вне времени и пространства, все-таки взял и сделал из него сумку. А кто ж сделал, друзья? Один из популярных дизайнеров похвастался новой концепцией аксессуара в виде сумки из запутанных наушников. Да, действительно, собрал он из iPhone Handbag. Может быть, кто-то и слышал именно о такой модели. И сотни белых проводных наушников, кабели переплетаются между собой вместо, значит, ниток, ну а сами наушники и штекеры свисают с сумки как бахрома. А ну-ка, давайте вспоминать, друзья, какие вещи, которые затерялись у вас в виде аксессуаров в ваших сумках, бесят больше всего. Ну, осталось только увидеть некий аксессуар, который будет вам полезен из старых чехов и фантиков, которые завалялись на дне вашей сумки, возможных мелких монет россыпью, что очень даже интересно. Ну, или, например, косметики, которая раскрошилась в вашей сумке, вот взять по кусочку и склеить из него новое произведение искусства. А почему бы и нет? Давайте дорогу молодежи, пусть их талант будет оценен по достоинству, но а самая лучшая музыка попадает в ваши сердца серебром. Давайте послушаем.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио

Но кто что не говорил, друзья, но после плотного обеда по закону Архимеда полагается вы сами знаете что. Ну и касается это утра, завтрака, ужина, полдника и всех остальных перекусов на протяжении всего этого дня. Между прочим, друзья, шутка или нет, но в Италии вышла некая вакансия. Да, и вакансия мечты на чемпионат мира по тирамису набирают новых членов жюри. В общем-то, работать придется в одной из провинций итальянских, дегустировать десерты и выбирать лучшее из лучшее. А вот податься может человек из любой точки земного шара, но сначала нужно пройти экзамен из 15 вопросов. Но учитывая мое прекрасное прошлое и мой Могилевский институт пищевых производств, вот подтверждение тому, мое приятное высшее образование в районе живота все-таки подтверждает то, что сладкое люблю. Да, до беспамятства, это правда, друзья. Ну, поэтому, наконец-таки, можно сказать, что опыт работы имеется, да, скажем, опыт и не только, и, конечно же, возможность прикоснуться к настоящей итальянской кухне, это дорогого стоит. Ну, а прикасаться можно, друзья, абсолютно разным способом, если мы говорим не только про Италию, но и, в принципе, про зарубежье. В целом, любая композиция, которая отзывается эхом в вашем воспоминании, будет приятным напоминанием о том, что, да, лето прошло. И пусть осень на дворе, встречаем ее прекрасную, еще не совсем золотую, но тем не менее с отголосками каких-то личных воспоминаний, к которым, я надеюсь, мы вернемся уже совсем скоро, благодаря нашему посту-опросу. Пишите, рассказывайте, как вы находитесь в трепетном ожидании сегодняшней линейки. Возможно, вы уже собрались, чуть раньше встали, ни свет ни заря успели нагладиться, приготовить, положить все на стол, аккуратненько найти второй бант, ну и, конечно же, сбегать за цветами. Тем, кто успел или не успел вчера, но сегодня сделал это, благодарив вообще, в принципе, за возможность что-то с утра урвать, да, и урвать по достойной цене. Хочется поговорить с вами. Плюс 375-33-3-9-9-2-0-11. Пишите, мы будем только рады. Но далее, как всегда, переходим к треку.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Сегодня представители органов власти примут участие в проведении торжественных линеек, посвященных началу учебного года. В частности, помощник президента инспектор по Брестской области Александр Ломский посетит Огоревичскую среднюю школу имени Крысюка. В Перковичской средней школе Драгичинского района на торжественной линейке присутствует председатель Брестского облисполкома Петр

0: В нашей стране за последнее время с рабочими визитами побывали главы Бухарской, Новоийской, Наманганской и Самаркандской областей. В сентябре и октябре будут другие регионы, в том числе Ферганская и Сырдаринская области, которые сюда едут с представителями бизнеса, рассказал Нуридин Мамажонов. Он обратил внимание, что делегации заранее готовят перспективные проекты, а во время визита изучают возможности для сотрудничества на будущее. Брестскую область рассматриваем как ворота в Европу. Здесь очень большой потенциал для логистики, транзита, возведения крупных логистических центров, резюмировал посол. Банк развития и Белорусская федерация футбола запустили проект по созданию более 20 мини-футбольных полей в регионах. Об этом Белта сообщили в банке. Поля появятся в населенных пунктах до 20 тысяч жителей по всей стране. Первый объект торжественно открыли в агрогородке Деревное Столбцовского района. В Брестской области поля появятся в Драгичине, Микошевичах, Лунинецком, Столинском и Ивановском районах. Отбор локаций проходил совместно с местными органами власти, исходя из потребностей в развитии детско-юношеского футбола и потенциала использования объекта для массового спорта. Новые объекты позволят практически круглогодично проводить тренировки отделений футбольных школ, а также использоваться организациями образования, предприятиями и учреждениями для физкультурно-оздоровительной работы.
1: Первый регион. Сегодня.
0: Завтра стартует научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням». Об этом журналистам рассказал заместитель министра информации Денис Езерский, передает Белта. Экспедиция будет проходить со 2 по 6 сентября через Минск, Святое Поле возле деревни Загорье, Барановичского района, Березино, Бобруйск, Могилев, Горки, Мстиславль, Костюковичи. Члены экспедиции во всех этих населенных пунктах проведут встречи с молодежью, учащимися верующими. В храмах отслужат божественные литургии. Это традиционное мероприятие, которое ждут во многих городах, сказал Денис Езерский. Экспедиция ежегодно проходит перед Днем белорусской письменности. Стартует она в Минске, откуда участники отправляются с благодатным огнем. 3 октября Брест превратится в настоящую осеннюю сказку. Жители и гостей города приглашают на масштабный фестиваль «Дары осени» – праздник урожая и семейного творчества, который состоится на площадке у торгового центра «Экватор». Будет организована ярмарка продажи цветов, саженцев, свежих овощей, фруктов и ягод, даров леса, концертная программа, конкурсы и уютный фудкорт с осенними угощениями. В программе также большой конкурс поделок и гигантских овощей. Прием заявок осуществляется до 20 сентября. Заполненная заявка отправляется по электронному адресу tik_brest@turism.brest.by. В рамках развития международного спортивного сотрудничества национальная сборная Узбекистана по пароплаванию проведет учебно-тренировочный сбор на базе Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта. Сбор запланирован в период с 3 по 24 сентября. В состав делегации войдут 16 человек. Основной целью визита является завершающий этап подготовки к участию в 5-х Паралимпийских играх Азии, которые состоятся в Японии с 18 по 24 октября. В Беларуси продолжается акция ГАИ «Внимание, дети». Она продлится по 5 сентября. Согласно требованию правил дорожного движения, водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток. За нарушение предусмотрен штраф до 3 базовых величин. Школьные каникулы закончились. Акция направлена на повышение заметности транспорта для детей в начале учебного года. В студии Ольга Фалеева. Далее новости компании и прогноз погоды. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 1111 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 1111 – место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11-11.
1: Года.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе осеннее утро на волнах Радио Брест в компании утреннего шоу «Самое доброе утро», да. Влад Романенко, ну, Юля Майская, мы подождем уже совсем скоро. Она присоединится к нашей компании, друзья мои. Ну, а я готов напомнить, что хоть природа об этом часто еще и не в курсе, но за окном в первый осенний день может быть до плюс 20 и полное ощущение августа. Продлеваем его психологически и морально. Но, между прочим, психологическое переключение происходит как раз-таки резко вечером. Вчера было действительно лето. Возможно, сегодня с этой пасмурной погодой ощущаются первые осенние нотки. Но, тем не менее, знаете, хочется уже распробовать все вот эти вот тыквенные латы необычные, карамелизированные, значит, какой-нибудь новый можжевельный... Да, фреш, который подойдет вам в это прекрасное осеннее утро. Да и в целом, знаете, вот неплохо было бы надломить какой-нибудь вкусный пирог в кругу близких родных, но уже после официальной линейки 1 сентябрьской. Действительно, осень — это ведь не только про грусть и какие-то воспоминания летние. Это вот второй, считай, Новый год для тех, кто любит начинать все с чистого листа. Новые курсы, новые привычки, новые ощущения. Гордо обещает себе наконец-таки начать все. И это уже не первый, но раз 25, но на 26 это получится. Друзья, мы вас обязательно верим. Ну и, конечно же, успеть лечь спать до полуночи, чтобы проснуться завтра в хорошем сознании и с какими-то умными мыслями на день грядущий. Но пока 1 сентября не отпускает, а только начинает набирать свои обороты, мы готовы присоединяться и напомнить, что наша компания, как всегда, вместе с вами готова следовать по пути приятным, неожиданным, возможно, где-то тревожным и трепетным по отношению к вашим прекрасным деткам. Для тех, кто первый раз, как говорится, первый класс поддержать не только словом, но еще и делом и хорошей музыкой. Ну а те, кто уже, знаете, стрельные воробьи и считают месяцы до очередного лет, я предлагаю присоединиться к следующей композиции и проникнуть полностью в вот такие вот интересные музыкальные мотивы, которые предлагает Радио Брест. Поэтому, если вы вспомните, кто такой Крис Браун, я думаю, что вспомнить, то вам обязательно понравится.

Ну что ж, последние выходные лета принесли громкие новости из мира зарубежной поп-музыки, от рекордов кей-поп до долгожданных альбомов и неожиданных коллабораций. Поэтому в этой новости главные события, которые обсуждают по всему миру. После колоссального успеха «Die With A Smile» Леди Гага и Бруно Марс снова объединились. На этот раз для саундтрека к фильму «Дьявол носит Прада 2». Песня «Runway» записана при участии рэперши Тойчи, а Бруно Марс выступил соавтором, продюсером и исполнил вокальные партии. Релиз уже вызвал огромный ажиотаж в соцсетях, но для тех, кто ищет интеллектуальные развлечения в мире музыки, эта коллаборация стала главной интригой осени. Визуальное шоу такого уровня привлекает внимание ценителей со всего мира. Но, как известно, мы еще не дошли с вами до премьерного выступления Kanye West'а в питерском Газпроме Арена, который обещает быть громким событием наступающей осени, если быть точнее, 10 и 11 сентября. Это релиз, собственно, самого выступления. Насколько сильно перенесли даты и в каком месяце, я даже так смею предполагать, мы сможем услышать первые аккорды невероятно талантливого Канье на Газпром-арене узнаем уже совсем скоро, так что будем следить за новостями. Но пока движемся далее и, конечно же, не сбавляя обороты, наслаждаемся приятными осенними нотками вместе с треком от Мари Краймбери.

0: Погода. Сегодня синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачные с прояснениями погода, временами дожди во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный от 4 до 9 на большей части территории, порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23. С плюсом.
1: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта Халва теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк. Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
3: Обратный отсчет!
2: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну!
5: И найдем моего папу!
2: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
2: Новое большое путешествие.
7: Сынок, я здесь!
5: Папа!
2: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
8: Категория 0+.
9: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
10: Думаем дальше. Какие еще варианты?
9: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Знай наших.

Ну что ж, друзья, говорить, когда события вертятся вокруг Дня Знаний, все пропитано запахом цветов, юных улыбок, возможно, даже слез, друзья мои, и родительских в том числе, в первую очередь. Я бы даже так сказал. Но чтобы потешить немножко свое самолюбие и подразнить вас, расскажу, что, между прочим, школы-то не везде начинают свои занятия именно с первого числа. В разных странах детки возвращаются в школы после летних каникул в разное время, где-то с начала сентября, то есть, ну, не обязательно именно первого числа, часто это может быть первый понедельник сентября, где-то с середины, где-то, например, в скандинавских странах вообще в августе. Ха, тут не повезло. Ну, в Болгарии занятия начинаются с середины сентября, в Греции по традиции с 11 числа. Вот в Америке, как и в ряде других стран, школы хоть и открываются на новый учебный год в основном в сентябре, но единый для всех штатов и учебных округов даты нету. В Австралии, Новой Зеландии и Бразилии учебный год вообще начинается в начале февраля, а в Японии в апреле, а вот в Китае, как и у нас, 1 сентября. Ну что ж, да, дружественные страны, так тому и быть, поднимем за это большой охапку цветов и, конечно же, вспомним только самые лучшие моменты, которые наверняка вас посещали в тот самый момент, пока вы находитесь у порог своей любимой, надеюсь, школы, друзья мои, да, вспоминая какие-то школьные моменты, обмениваясь юмором, какими-то историями, которые сопровождали вас на протяжении всего лета. И, конечно же, делитесь ощущениями по поводу сегодняшнего праздника, друзья мои. Но погода пусть и слегка, чуть-чуть подвела. Но мы верим, что солнце наконец-таки над нашей прекрасной, да, белорусской землей поднимется все выше и выше. Хмурые тучки уйдут на покой. Ну и мы наконец-таки сможем насладиться приятной теплой 1 сентябрьской погодой осенней, между прочим. Так тому и быть, поэтому попробуем, если уж не скинуть как минимум ответственность, то послушать композиции от Ava Max. А может быть и правда повезет после этого.

0: станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши треки.

0: И все-таки, друзья мои, невзирая на прогноз погоды, не хотелось бы увидеть обилие дождей над нашими головами, посему будем радоваться любому моменту. Да, без дождевому хотелось бы. И, конечно же, находить время для того, чтобы просто пообщаться со своими близкими, родными, коллегами, обсудить сегодняшний праздник, а праздник действительно большой и всенародный, день знаний, где кто-то из вас, будучи уже взрослым человеком, когда-то тоже был школьником или школьницей, да, присаживался за первую парту 1 сентября в первом классе. Как же это символично, друзья. Но действительно, с цифрой 1 очень многое связывает и нас, в том числе быть первым. И быть действительно первым с самого начала, но не с самого конца, это дорогого стоит. Насколько сегодня повернется день, события, и все это у нас сложится в какой-то единый пазл, покажет, естественно, время и приятное общение. Поэтому я предлагаю вам незамедлительно переходить на официальную страницу Радио Брест в ВКонтакте и, так сказать, положить начало нашему первому диалогу за это утро. Да, не просто так я сделал акцент на цифре 1 и пообщаться с вами на протяжении всего следующего часа. Ну и, конечно же, ваша активность приветствуется в виде сообщений на студийном вайбере +275 код 33399211. Будем рады каждому сообщению. Ну а пока перемещаемся в следующий час, где вас уже будет ждать пост-опрос. Как всегда, жизненный и, как всегда, в тему. Так что дождитесь, но далее, как всегда, композиция.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из важнейших опор стабильности в Евразии. Об этом глава белорусского государства заявил на заседании Совета глав государств, членов ШОС, передает Белта. Президент отметил, что за 25 лет с момента создания объединения заседания Совета стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства, доверия и сотрудничества, заявил Александр Лукашенко. Президент Беларуси поздравил учащихся студентов-аспирантов

0: для учащихся в Беларуси, сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Министерства образования. К занятиям сегодня приступают около 1 миллиона 25 тысяч школьников. Во всех учреждениях образования проходят торжественные мероприятия. Тема первого урока – «Знания сегодня, сила и процветание Беларуси завтра». С начала учебного года для учеников организована перевозка к местам обучения. В текущем году на дороги страны выйдут 155 новых транспортных средств. Наибольшее количество техники получит Брестская область – 10 автобусов.
1: Новости.
0: Министерство юстиции сегодня проводит акцию по правовому консультированию, приуроченную ко Дню знаний, сообщает Белта. Мероприятие начинается в эти минуты и продлится до полудня в формате прямой телефонной линии. Граждане смогут получить ответы на вопросы, не требующие ознакомления с документами. По вопросам в сфере нотариальной деятельности следует звонить по телефону в Минске 200 06 18. Регистрации актов гражданского состояния 289 71. Легализация официальных документов, составленных на территории Беларуси 211-01-93, принудительного исполнения 200-06-17. И в завершение. Профилактическая акция «Дети и безопасность» стартовала на белорусской железной дороге, сообщили Белта в пресс-центре перевозчика. Для учащихся школ, расположенных вблизи железнодорожных путей, работники белорусской магистрали проведут ряд обучающих мероприятий. Совместно с сотрудниками милиции и представителями добровольных дружин запланировано проведение профилактических рейдов по вокзалам, станциям и перегонам. Под особым контролем пребывание подростков на объектах инфраструктуры без присмотра взрослых, а также пресечение случаев опасного поведения. Акция продлится до 10 сентября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: 10:10 в стране. Время, которое нужно загадывать для ярких желаний. И, надеюсь, обязательно все, что вы успеете сделать, сбудется. Ну, а вообще, если говорить о первых звонках, первосентябрьских звонках в школе, которые продолжают звенеть в наших городах необъятной Беларуси, букет вроде вручается. Может быть, уже вручены, напутственные слова сказаны. Кажется, что главная часть праздника позади, но на самом деле все только-только начинается. А вот как провести 1 сентября с ребенком после линейки — вопрос, который каждый год встает перед родителями. Ну, понятное дело, официальная часть редко длится больше часа и полутора, а впереди целый день. Понятно, кто-то на работе, и после работы обещают яркую программу. И то, как это время вы проведете с умом вместе со своим ребенком, наверное, зависит в том числе и от обстоятельств. Вот вы вот решили выяснить сегодня, друзья мои, как именно вы готовы провести свой день. Быть может, кто-то специально берет выходные именно на 1 сентября. Я знаю, есть такие родители, у вас большинство. Вот как вы собираетесь провести-то, собственно, день после 1 сентябрьской линейки? Решили выяснить благодаря посту опроса, который уже опубликован на официальной странице Радио Брест во ВКонтакте. Заходите, голосуйте, выбирайте наиболее подходящий вариант ответа, ну и делитесь своими вариантами на студийном вайбере. Напомню, номер плюс 375-код-33-399-2011. Обязательно и традиционно в конце этого часа мы подведем итоги, ну а далее по традиции композициям.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

И неважно, казалось бы, в какой класс идет ваш ребенок, в первый или в одиннадцатый. И не имеет значения, любит он ходить в школу или нет. Вот что точно нужно помнить родителям накануне праздника, так это то, что за отношение к учебе и сентябрьское настроение в целом отвечают не только учителя, но и вы, дорогие родители. Поэтому начинать надо праздник с самого начала, с прекрасной улыбки, с нераздражающего будильника, с, возможно, любимого блюда в виде завтрака на столе вашего ребенка. Приятной музыки и хорошего общения, чтобы как минимум не нагружать с самого начала ваш чадо и позволить ему вот действительно прочувствовать первосентябрьский праздник на себе. Ну а что же потом? И задаются родители вопросом, что делать, куда идти и податься. Собственно, времени, может быть, и не так много будет впоследствии, поэтому есть очень хороший, надежный, проверенный вариант. Это зайти к нам на официальную страницу Радио Бреста ВКонтакте, ответить на вопрос, чем же вы там планируете заняться после первосентябрьской линейки, подсмотреть для себя понравившуюся идею и проголосовать за нее, если вы по каким-то причинам запутались с вопросом, а что ж, собственно, делать-то? У нас есть следующие варианты ответа. Возможно, вы устроите какой-то приятный шопинг, отметите в уютном заведении, организуете фотосессию, возможно, вообще уедете за город вместе с большой компанией и, так скажем, закрепите этот осенний праздник приятными эмоциями для вас, для вашего ребенка, либо же займетесь разбором полетов. Ну что ж, за разбор полетов я могу вам в двух словах рассказать. Это планирование. Долгое, неспешное, но поступательное планирование о том, как именно ваш ребенок проведет первые несколько четверти в школе, за что вы возьметесь обязательно, к каким урокам и каким предметам будете готовиться основательно, но делайте это со вкусом и со смыслом, чтобы ваш ребенок не устал как минимум от обсуждений или страха не соответствовать ожиданиям. Тут очень важно. В общем, переходите, голосуйте. В конце этого часа обязательно подведем итоги. Ну и далее переходим к композиции от Джеймса Бланта.

0: Погода. Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, временами дожди во многих районах грозы. Ветер южно-юго-западный от 4 до 9, на большей части территории до 20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши треки.

Ну что ж, перед тем, как мы продолжим тему нашего досуга после вашей первой линейки, первой сентябрьской, я бы хотел обратить внимание всем тем, кто сейчас находится в дороге, жители Бреста. Будьте внимательны, кстати, Морозово, перекресток около Умы, дорожно-транспортное происшествие. Янки Купала перед чулочным комбинатом в сторону планеты Рок, правая полоса, также ДТП, ГАИ на месте. Да, но это было у нас сообщение, кстати, на 8.01 последний. Я прочел. Перед этим, да, будьте внимательны, Морозово, еще раз напомню, перекресток около Омы, ДТП. Есть у нас сообщение. Не работает светофор также 28 июля и Суворова. Спасибо всем тем, кто отправляет нам сообщение. Сергей, автокомплекс Брест. Да, спасибо, что находитесь на связи вместе с нами. Действительно, день у нас непростой. Огромное количество машин на дорогах нашего Бреста и Брестской области. Ну и в любом случае, друзья, будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим и никуда не торопитесь, как бы там ни было. Ну, если возвращаясь к теме времени, которое вы потратите с большим удовольствием после линейки, возьмете детей, отправитесь куда-то, в общем-то, проводить тот самый досуг, есть хороший способ, и это, наверное, порадовать ребенка. Порадовать каким образом? Наверное, приготовить небольшой подарок, никак не связанный со школой. Ну, лучше не сводить какой-то смысл подарка к школьным успехам, красивый пенал и настольную лампу ребенок, как ни странно, выберет накануне 1 сентября. Если уже не выбрал, вот в праздник всякому хочется получить что-то по-настоящему приятным. И к тому же не стоит думать, что с первым днем учебы ребенок резко перестанет быть просто ребенком, которому хочется поиграть. Дарить что-то приятное, связанное с игрой, возможно, Олега, возможно, каких-нибудь плюшевых котиков, укулеле, умную колонку, беспроводные наушники. Слушайте, ну, выбора огромнейшее количество, благо маркетплейсы всегда идут навстречу вам. Тут уж все зависит от вашего бюджета, вашей фантазии, желания порадовать ребенка. И знаете, вот даже если сойтись к мысли, что ребенку понравится, в принципе, все главное, чтобы это было внимание со стороны родителя, то, в принципе, любой подарок будет уместен. Ну, а мы готовы вместе с вами подумать, чем же все-таки стоит заняться после первосентябрьской линейки, школьной линейки. Переходите, отвечайте на вопрос, голосуйте, отправляйте ваше сообщение на студийный Вайбер. Как именно вы планируете заняться после линейки 1 сентября? С огромным удовольствием пообщаемся на эту тему, ну и придем к какому-то общему знаменателю, как всегда в конце этого часа. Ну, а далее к трек. Хабиб на очереди. Слушаем.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.
1: Итак, 10:52 в стране. Ну, потихонечку-то мы подводим итоги нашего поста-опроса и утреннего шоу, эфира в целом как такового. И задавались вопросами, а чем вы, собственно, планируете заниматься после школьной линейки? Понятное дело, что, знаете, родители-то располовинило ровно 50-50. Первая половина отправилась на работу, кто-то задержался дома, просил отгул, может быть, официально взяли выходной, и тем не менее, чтобы провести это время со своим любимым чадом. Подводя итоги, мы привели следующие примеры. Может быть, кто-то из вас уже отмечает данное событие в приятном, уютном заведении, кафешечке, ресторанчике, да, называйте как хотите, либо же устраиваете шопинг, решили организовать семейную школьную фотосессию. Возможно, вы собрались с мыслями, собрали, знаете, последние пожитки родственников, свободных людей, кто находится в отпуске на выходном, отправились за город, либо же занялись разбором полета, так сказать, подготовить ребенка морально к школе, что тоже очень важно. Ну, в общем-то, проголосовали все за вариант «Отмечайте данное событие в уютном заведении». 100% голосов у нас за наш пост-опрос. Спасибо за честность, спасибо за то, что вы вместе с нами и за вашу активность. Я, Влад Романенко, прощаюсь с вами до завтра. Слышим с 7 до 11 в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Ну что ж, всем действительно приятных мыслей, да, хорошего настроения. Ну и, конечно же, всех поздравляем с Днем Знаний. И пусть этот день знаменуется каким-то самым приятным событием. Ну и, конечно же, вперед вот в эту осеннюю пору, не осеннюю хандру, друзья, нисколечко. Не хочу вам этого желать, и пусть у вас все обязательно получится. По традиции, всех обнимаю, до завтра. Пока-пока. We'll be right back.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из важнейших опор стабильности в Евразии. Об этом глава белорусского государства заявил на заседании Совета глав государств, членов ШОС.
2: Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства, укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как Евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
1: Ответом Шанхайской организации сотрудничества на существующие вызовы должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Об этом президент Беларуси заявил на заседании. Александр Лукашенко, говоря о ключевых направлениях,

0: структуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За четверть века Беларусь осуществила порядка 90 международных гуманитарных акций, неоднократно направляла поисково-спасательные отряды и авиацию на помощь пострадавшим государствам, в том числе странам семьи ШОС. Вместе с тем число и масштабы бедствий продолжают расти. Поэтому для качественного укрепления безопасности наших граждан нужно больше совместных усилий. В будущем году Минск примет чемпионаты мира среди мужчин и женщин по пожарно-спасательному спорту. Предлагаем приурочить к ним совещание руководителей ведомств государств-членов ШОС по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1: Новости. В Беларуси выросли все виды трудовых пенсий – по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Минтруда и соцзащиты. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Это второе повышение в нынешнем году. Средний размер пенсии по возрасту в сентябре составит 1125 рублей. Размер увеличения трудовой пенсии у каждого будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, а также установленных доплат к основной пенсии. В Минтруда также отметили, что повышение пенсии будет произведено в автоматическом режиме. Посещать пенсионные органы не требуется. Рассылка уведомлений, телефонные звонки не осуществляются. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Brest.fm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.
2: Реклама.
3: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет.
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну
6: и найдем моего папу.
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь.
6: Папа.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
9: Категория 0+.
10: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
11: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
12: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
2: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
3: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Беларусь приветствует увеличение доли национальных валют стран ШОС во взаимных расчетах. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. В числе важнейших направлений работы ШОС белорусский лидер назвал экономику и отметил, что Беларусь выступает за скорейшее создание единого открытого и безопасного цифрового пространства ШОС.
2: Второе по счету, но не по важности направление – экономика. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий. Хабом для этих обменов мог бы стать создаваемый в Беларуси Центр сотрудничества Китай-ШОС в области применения искусственного интеллекта.

0: Также предлагает учредить научный фонд организации, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых наших стран. С помощью этого инструмента мы сможем поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях. От климата и экологии до умного сельского хозяйства, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтики. Уважаемые коллеги! Продвижение по обозначенным направлениям поможет упрочить монолитность наших позиций, сплоченность организации, усилить ее авторитет или коллективный голос на международной арене. Закрепляемый сегодня в Хартии ШОС статус партнера свидетельствует о том, что мы не сторонники закрытых альянсов и готовы к взаимодействию со всеми в шанхайском духе. Нужно наращивать контакты ШОС с иными объединениями, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканский Союз и, конечно же, БРИКС. Сохраняя приверженность идее интеграции, мы считаем, что сопряжение различных форматов сотрудничества поможет повысить роль шанхайской организации как глобального игрока.
1: Новости. Продолжаем выпуск. В Драгичинском районе открыли Перковичскую среднюю школу после капитального ремонта. В двухэтажном здании расположены 13 учебных кабинетов. Оборудованы слесарно-столярная мастерская, кабинет обслуживающего труда, библиотека, спортивный зал. На территории в распоряжении учащихся стадион, волейбольная и мини-футбольная площадки. В апреле-августе школу капитально отремонтировали. На эти цели из областного бюджета направили более 1 миллиона 400 тысяч рублей. За счет районного бюджета приобретена новая мебель. Помогли в закупке и спонсоры. В новом учебном году в школе будут заниматься 122 человека. Для 9 из них сегодня прозвучал первый звонок. Для 6 мальчиков и 3 девочек. С Днем знаний ребят поздравил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и вручил школе 3D-принтер. Госавтоинспекция напоминает водителям, что на дороге необходимо быть предельно внимательными. При движении в жилых зонах, вблизи учебных заведений и остановок общественного транспорта нужно сохранять бдительность, чтобы своевременно среагировать при внезапном появлении детей на проезжей части. По 5 сентября в светлое время суток на всех транспортных средствах, участвующих в дорожном движении, должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.БУА» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
2: Года.
1: Синоптиками объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы и ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, во многих районах грозы. Ветер южный, юго-западный 4-9. На большей части территории порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25 градусов. В Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 21-23.

12:11. Первый сентябрьский день. Да, ну, дайте, давай, по воспоминаниям. С чем ассоциируется 1 сентября? Помимо того, что это первый учебный год, это еще и встреча с друзьями, конечно. Это, безусловно, замер роста. Ну, то есть, надо же понять, насколько ты вымахал за этот летний период. Это перечисление всех мест, где ты был. Ну, и потом начинается это собрание. Как ты провел лето, туда загибаем. Еще, я помню, даже писали сочинение на тему работа родителей. Вот какой-то там был такой период времени, когда нужно было описать работу родителя и один день за летний период выделить на то, чтобы вместе с родителями посетить их рабочее место. Ну, это все и многое другое, безусловно, ожидает всех тех ребят, которые сегодня отправились 1 сентября на первый учебный день. Там расписание, конечно, абсолютно лайтовое, уроки сокращенные, но, тем не менее, это 1 сентября уже наступило. 12:12 на студийных. Мы загадаем одно общее желание, чтобы этот учебный год пролетел абсолютно точно незаметно, ни для учеников, ни для их родителей. Пускай, значит, начнется очень неожиданно 1 сентября и также неожиданно уже в конце мая завершится. Ну а мы будем вас поддерживать. Будем поддерживать музыкально, информационно будем поддерживать и вместе с вами, что, и учить уроки, и ехать в школу, и, значит, возвращаться домой, и в школе находиться. Будем все под музыку Радио Брест. На волнах 104.8 FM в городе Бресте вы найдете поддержку. Также на нашем сайте radiobrestfm.by и используя мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. Меня зовут Женя Филинович. Сегодня вместе с вами до 15.00 на одной волне. Давайте сделаем так, чтобы этот день запомнился только самыми хорошими событиями и интересными людьми рядом. Вадим Дмитриенко. Далее в продолжении музыкального эфира. Привет. Привет.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, вот если взять какие-нибудь звуки, звуки природы, вот каким звуком можно описать сегодняшнее состояние родителей и школьников? Вот есть какой-то определенный звук, возможно, какой-то крик. Если вы знаете, что это конкретно, можно голосовой отправлять к нам на номер Viber 399-2011. А пока поговорим о событиях этого дня. Первый сентябрьский день. День знания отмечается сегодня. Праздник государственного значения, который, кстати, был объявлен всенародным в 1984 году. Так, летим дальше. Сегодня еще день рождения осени. Ну, как понятно, начало осеннего сезона, как старт сегодняшний день. Всемирный день написания писем, а также день программиста 1С. Сегодня день любителей сериалов. На номер Вайбера, кстати, можно еще отправить последний сериал, который вы успели посмотреть, либо только начали, и, возможно, вас затянуло в это буквально с головой и не оторвать. 399-2011 для ваших комментариев. День японских дельфинов. А Всемирный день мира отмечается, ну а также день благодарности рыжему коту. Пробежимся по именинникам. Именины сегодня у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия и Фёклы. Как бы начало какой-то скороговорки. Агапия и Фёкла, там что-то там из что-то. Что-то народное как будто бы. Так, что еще 1 сентября произошло? Эмиль Берлинер подал патент на заявку граммофона в 1887 году. Первый супермаркет был открыт в Лондоне в 1951 году, а в 1964 году впервые в эфир вышла телепередача «Спокойной ночи, малыши». Ну а также актриса Зендея отмечает свой день рождения. 12 часов 27 минут, середине часа, информация о погоде. Уже на сегодняшний день финальный раз прочитаем погоду и далее будем озвучивать погоду на ближайшие сутки. Оставайтесь вместе с нами, это Радио Брест, 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, а также мобильное приложение Радио Плеер Беларусь.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде на сегодняшний день от Брест-Облгидромет. Синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. Временами дожди. Во многих районах грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. На большей части территории порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Будьте внимательны и аккуратны. В Барановичах сегодня от 20 до 22 градусов. В Пинске от 22-24. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12 часов 38 минут, да, можно и в кино сходить, и попкорн обязательно с собой взять, но не забудьте еще и детей в школу отправить. Да. В сети завирусилось видео сегодняшнего дня, когда первоклассник понял, что школа — это не для него, попытался сбежать от мамы. Ну, спойлер сразу, у него не получилось этого сделать, несмотря на просьбы, уговоры, несмотря на сонное состояние. И на удивленные глаза других родителей все-таки отправили ребенка на самое его 1 сентября. Давайте вспоминать, как ваш 1 сентября прошло. Возможно, ну, совсем недавно это было 1 сентября. Я имею в виду 1 сентября в вашей жизни. Ну, а может быть, вы тот человек, который совсем недавно встречались со своими одноклассниками, и выпуск там, скажем, какого-нибудь легендарного 90-го года... Собрались всем вместе и готовы им передать привет. Кстати, приветы будем озвучивать ваши уже самое ближайшее время с 13 до 14.00. И туда можно сразу же отправлять сообщения и какие-то самые теплые слова в адрес тех людей, кто сегодня отправился в школу. Но помимо этого говорили, что много событий еще произошло в этот день. В общем, со всеми этими событиями мы вас поздравляем. Ну и поздравьте друг друга. Номер Вайбера 3992011. Ну а пока продолжаем эфир. Дэвид Гетта далее в музыкальном эфире по курсу. Ну и вместе с вами до 15.00 на одной волне. Меня зовут Женя Фильнович. Вам хорошего 1 сентябрьского дня.

Очень спокойную музыку продолжаем. Твое 1 сентября, 12 часов и 55 минут. Вот как от навалившихся вновь задач, да, там потом же начнется вот эти вот и уроки, и домашние задания, и какие-то подделки из каштанов, и прочие стрессы для родителей. Вот как вот в этом всем найти, знаете ли, какое-то успокоение? Ну, все очень просто. Оказывается, мяукать оказалось полезным для психики. Да, вы не ослышались, именно мяукать. Психотерапевт советует использовать мяу вместо слов, когда эмоции, ну, просто зашкаливают. Этот лайфхак помогает пережить стресс без слов и ни с кем не ругаться. Все, что нужно, это тревожно мяукать. Если тревожишься, да, и мяукать агрессивно, если злишься. Партнер, ну, либо оппонент считывает тон и отвечает тем же без лишних объяснений. Уже через пару минут звуки превращаются в нормальный разговор, а эмоции находят выход. 12 часов 56 минут. В общем, если хочется очень громко помяукать, то сделайте это обязательно в рамках обеденного перерыва. Вместе с вами сегодня до 15.00 будем слушать музыку, узнавать интересные новости, передавать приветы, и это все на протяжении оставшихся двух часов. Меня зовут Женя Филинович. Вместе с вами в это 1 сентября на одной волне.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко в кулуарах саммита ШОС в Бишкеке встретился с зарубежными коллегами, сообщает Белта. Глава белорусского государства пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. На фото, которое опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», можно увидеть, как лидеры стран в неформальной обстановке беседуют перед началом саммита. Президент Беларуси также пообщался с президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Накануне Александр Лукашенко посетил торжественную церемонию открытия шестых всемирных игр кочевников, где также встретился с коллегами. Беларуси и Лаосу нужно интенсифицировать сотрудничество. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с президентом Лаоса Тхангулом Сисулитом на полях саммита ШОС в Бишкеке.
2: Нам есть что предложить вашей стране, особенно на этом этапе развития. Как машиностроительная страна, мы готовы работать с вами не только в области торговли машиностроительной продукции, но и создавать совместное предприятие на основе кооперации. Знаю, что в определенных продуктах питания нуждается ваша страна, мы также готовы в этом участвовать. Наряду с передачей наших технологий мы готовы обучить ваших специалистов нашим технологическим процессам. Словом, господин президент, закрытых у нас тем в сотрудничестве нет, начиная от сельского хозяйства, продуктов питания и заканчивая военно-промышленным комплексом. Мы готовы в этом плане с вами работать. Рады будем видеть вас в Беларуси в удобное для вас время. Готовы принимать ваших детишек на оздоровление в Беларуси.
0: Новости.
1: Завтра в Бресте в филиале «Спасенные художественные ценности» состоится вернисаж выставки «Очарование батика». В экспозиции будут представлены 27 картин и произведения керамики Натальи Кривицкой, художника и педагога средней школы номер 10 Бреста, где она преподавала более 30 лет. На выставке представлены работы последнего периода творчества, выполненные в технике холодного батика. Это изображение цветов, сосны, рождения бабочки, старинной усадьбы, композиции с утюгами, декоративных абстракций. Произведения наполнены яркими красками, светом, воздухом. Несут много позитивной энергии. Выставка продлится по 11 октября. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории

0: Брест требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Года.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 23 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23 градуса.

0: Ну, если бы не вы, этого ничего не было. Не было бы ни эфира, не было бы ни Радио Брест. Вообще не было бы для кого работать здесь, на волнах Радио Брест. Ну, а поскольку вы у нас есть, большое вам спасибо за ваши обратные реакции и за ваши сообщения. Наш номер для ваших сообщений Viber, напомню еще разочек, 399-2011. В этот час, час приятных и поздравлений, открывает свои двери. Ну, и мы приглашаем всех вас отметиться в рамках этого часа своими сообщениями. Присылайте, отмечайте знакомых, друзей, коллег по работе, всех тех, кто, возможно, дожидается вас дома, ну или тех, кто отправился сегодня в школу. Все сегодня обязательно прочитаем, все обязательно озвучим, и все ваши сообщения, конечно, долетят к адресатам. Если удобнее общаться через смс-сообщение, обязательно пишите нам в смс-портал 9900, но помните, что услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Помимо приветов, еще много музыки, хорошей, поднимающей настроение в этот день. Сегодня 1 сентября, на календаре осень, но наше лето в душе, оно, безусловно, продолжается. Вместе с вами, вместе с улыбками и с хорошим настроением будем продолжать этот день.
1: Радио Брест.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Maroon 5 вместе с нами в рамках обеденного перерыва только что отметились на волнах Радио Брест. Ну а мы дальше отмечаем ваши сообщения и приветы. 399-2011, смс-портал 9900. Поехали озвучивать ваши сообщения. Так, здравствуйте, написала нам Анастасия. Хочу поздравить с 20-летием нашу Анечку. Мы тебя очень сильно любим. От всех друзей прилетело это сообщение к нам на номер нашего вайбера 399-2011. Еще есть сообщение. Здравствуйте, любимое радио. Передаю привет моему мужу Федору, сыну Максиму. Так, это от кого? Сообщение от Мариночки. Люблю всех, написала Мариночка. Вот, секундочку, попросила еще и песню от Зиверт. Ну, давайте в рамках следующего часа обязательно, обязательно что-нибудь постараемся придумать. Хочу передать привет моей соседке Оксане. Это был от абонента, чей номер заканчивается на цифры 0817. Долетела к нам только что на СМС-портал. Пишите и вы свои сообщения. 399-2011. Это номер Вайбера. СМС-портал 9900. Будем принимать их. Будем здесь обрабатывать и озвучивать. Также будем в прямом Радио Брест эфире, чтобы они сигналами долетели ко всем тем, кого вы там, собственно говоря, и обозначите. Да, сделаем этот день еще немножечко лучше при помощи улыбок и при помощи музыки. Питбуль далее на волнах Радио Брест. В середине часа поговорим о погоде на ближайшие сутки. It's a worldwide.

0: Погода. По информации Брест облгидромета, в самые ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 10-12. Днем от 19 до 21. В Пинске ночью 12-14. Днем 21-23. В Бресте ночью 11-13. Днем также 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни

0: 13 часов 43 минуты. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Бреста. Продолжаем вот секундочку озвучивать ваши сообщения. 399-0011. Это номер Вайбера, смс-портал 9900. Мы вместе с вами, продолжая эфир, озвучиваем ваши сообщения. Нас поздравляют с тем, что лето закончилось и осень наступила. Всем ведущим Радио Брест отличной осени, крутейших хитов и новинок, а также хорошего настроения. Это было от Людмилы. Так, ну мы вас тоже, между прочим, поздравляем с первым осенним днем, независимо от того, отправляли вы сегодня кого-то в школу или нет. Осень, она самая настоящая, наступила на волнах Радио Брест. Безусловно, впереди еще ожидается горячая пора, поскольку не за горами еще и новый сезон, поэтому будьте вместе с нами. Спасибо за то, что доверяете нам свое свободное время. Так, что еще есть? Сегодня у нас важный день. 1 сентября. Первый курс. Юлечка, мы тебя поздравляем. Это было от родителей сообщение, которое долетело к нам на номер смс-портала 9900. Так, передать привет моим любимым Федору, мужу Федору и сыну Максиму. Еще разочек нам повторило сообщение от Марины. Так, ну что, еще разочек перепроверим, все ли прочитали, все прочитали. Еще одна возможность будет у вас, ваш привет и поздравления прислать сюда к нам на номер Вайбера либо смс-портала до окончания этого часа. Ждем, и все сообщения обязательно озвучим. Идем далее, на волнах Радио Брест, хорошая музыка в продолжении этого часа, обеденный перерыв в самом разгаре, небольшой блок рекламы впереди, после чего Ферджи ворвется в Радио Брест сигналах.
1: Реклама.
2: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
3: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
4: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
5: Обратный отсчет!
4: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну!
7: И найдем моего папу!
4: Еще пушистее.
8: Никогда не видел столько лунтиков.
4: Новое большое путешествие.
9: Сынок, я здесь!
7: Папа!
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
10: Категория 0+.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

часов 56 минут. Бенни Бенасси и Брайан Кристофер на волнах Радио Брест. Ну и мы вместе с вами будем продолжать сегодняшний день. Еще один привет долетел к нам от Ксюши. Передаю привет мужу Андрею, сыну Витьке. Люблю вас, ваш Ксюша написала нам на номер Вайбера. Ну а мы, продолжая этот день, приглашаю вас уже в час следующий, поскольку с 14 до 15.00 здесь, на волнах Радио Брест, мы сделаем эфир еще немножечко безопасный. Безопасный вторник с МЧС с 14 до 15.00.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Беларусь рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия ШОС и ООН. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в формате ШОС+, передает Белта. Президент отметил, что в шанхайской семье находятся 4 члена Совета безопасности ООН – Россия, Китай, Пакистан и Бахрейн. Из них 2 постоянных. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы, уверен Александр Лукашенко. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшие в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решения по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком, заявил глава государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите предостерег Шанхайскую организацию сотрудничества от превращения в Организацию Объединенных Наций в ее нынешнем виде, передает Белта. Президент подчеркнул, что, формируя консенсус по тем или иным темам на евразийском пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога. Он обратил внимание, что без Шанхайской организации сотрудничества не должны проходить важнейшие мировые мероприятия. «Мы все это понимаем, говорим, что у нас какой-то дух и так далее. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в Организацию Объединенных Наций в том виде, в котором она существует», — сказал Александр Лукашенко.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области сегодня за парты сели 13 700 первоклассников. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Он отметил, что в регионе провели активную работу по подготовке к учебному году. Особое внимание уделяется небольшим школам, которые в том числе расположены в сельской местности. Будем строить, обновлять школы. У нас существует программа, ведутся проектные работы в Ольшанах Столинского района и Березе. Идет подготовка к перепланировке школы в Давидгородке. Ожидается реконструкция средней школы в деревне Большая Турна Каменецкого района, отметил Петр Пархомчик. На Брещине на строительство, капитальные текущие ремонты учреждений образования, приобретение оборудования из различных источников направлено свыше 170 миллионов рублей. И в завершение. 5 и 6 сентября в городе Костюковичи Могилевской области состоится 33-й день белорусской письменности. Основными темами праздника определены год белорусской женщины, 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, юбилеи классиков белорусской литературы, пятилетка качества. Традиционно будет организована работа фестиваля книги и прессы. Особенностью этого года станут павильон редкой книги, в котором планируется собрать уникальные издания со всей страны, а также кабинет писателя, где будут представлены рукописи, личные вещи, редкие фотографии и архивные документы писателей. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.

Ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23 градуса.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: 14:07 на наших огромных студийных вместе с вами в этот вторник. Программа «Безопасный вторник» с МЧС. Сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, безусловно, традиционно мы начинаем разговор с обзора оперативной обстановки. Поговорим о пожарах за прошедшую неделю.
2: За неделю на территории области произошло 14 пожаров. Огнем повреждено 9 строений и 1 единица техники. Днем 30 августа помощь спасателей понадобилась пожилой женщине, которая упала в неэксплуатируемый колодец глубиной около 5 метров на территории соседского участка. Инцидент произошел в деревне Винин Березовского района. Работники МЧС при помощи лестницы и альпинистского снаряжения подняли пострадавшую на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Спасенную женщину госпитализировали. На пожаре в Барановичском районе работники МЧС спасли мужчину. Вчера около полуночи на линию 112 поступило сообщение о пожаре на территории садоводческого товарищества. По прибытии к месту происшествия подразделения МЧС горел дом сезонного проживания. В ходе разведки работники МЧС спасли из опасной зоны хозяина и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован. Ликвидировали пожар с спасатели. Причина случившегося устанавливается.
1: Да, безусловно.

0: Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам о простейших правилах безопасности. И помните, что трагедию лучше предотвратить, чем позже каким-то образом заниматься тем, чтобы тушить вот эти вот пожары. Именно вот ради этого мы здесь каждый вторник вместе с Юлей обсуждаем самые простые правила безопасности. А о безопасности детей уже вот секундочку, совсем скоро в эфире на волнах Радио Брест также поговорим. Напомню вам, что сегодня у нас в гостях старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Колток Юля.
1: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: В этот вторник, как и в любой другой, продолжаем говорить о безопасности. В этот момент, когда, как не сейчас, 1 сентября, поговорить о школьной поре, поскольку все ребята вернулись уже за парты, а для работников МЧС это один из самых ответственных периодов в году. Давайте поговорим, как обезопасить детей, идущих в школу в сентябре. Вместе с нами сегодня старший инспектор сектора информации и общественных связей Брестского областного управления МЧС Юлия Колток. Юлия, пожалуйста.
2: За лето школьники расслабились, отвыкли от интенсивного городского ритма, поэтому наша общая задача – напомнить им правила безопасного поведения.
1: Многие родители, кстати, думают, что в школе за детьми присмотрят, а дома они уже как более-менее самостоятельные. Вот с чего начать домашний разговор о безопасности?
2: Ну, во-первых, безопасность начинается в семье. Уходя на работу, родители должны быть уверены, что дома минимизированы все риски. Спрячьте в недоступные места спички, зажигалки, бытовую химию и лекарства. Если ребенок пользуется микроволновкой или электрочайником, четко объясните правила. Например, микроволновку категорически нельзя ставить в металлическую посуду или фольгу. Это вызовет искрение. Научите ребенка правилу, уходя из комнаты, выключать телевизор или компьютер из розетки. И отдельно напомните, что нельзя оставлять телефоны на зарядке на ночь под подушкой. Гаджеты перегреваются и могут загореться.
1: Да, давайте смоделируем тогда сейчас ситуацию. Ну, потому что мы понимаем, что пожары, они все-таки случаются. И как научить ребенка, или, возможно, какой-то алгоритм действий должен быть соблюден ребенком, если дома что-то загорелось? Поскольку дети, они часто ведь совершают ошибки просто из-за страха.
2: Но самый важный, наверное, алгоритм – это научить ребенка действовать в такой нестандартной ситуации, когда дома произошел пожар. Потому что первая реакция ребенка, как правило, спрятаться куда-нибудь подальше, под кровать, в шкаф. И вы должны не только рассказать ребенку то, что делать так нельзя, но и проиграть с ним этот алгоритм. Надо рассказать, что нужно немедленно покидать горящее помещение. Угу. Если вы живете в многоэтажном доме, обратиться к соседям за помощью. И если в комнате много дыма, то, естественно, в таком задымленном помещении необходимо передвигаться на четвереньках, либо ползком, прикрыв рот и нос мокрой тканью, так как внизу воздух чище.
1: Да, безусловно, как я понимаю, ребенку все-таки нужно правильно понимать, как вызывать спасатели, да, поскольку ребенок в панике, он же там может даже собственный адрес забыть.
2: Конечно, а некоторые даже и не знают собственный адрес, поэтому мы рекомендуем большими буквами написать на листе бумаги номер службы спасения 101 и 112, а также домашний адрес, потому что, как вы правильно, Евгений, заметили, что в стрессовой ситуации ребенок просто может забыть домашний адрес. Ну и повесьте этот листок бумаги с ценной информацией либо на холодильник, либо оставьте на комоде возле входной двери. Ну и, естественно, проиграйте с ребенком этот алгоритм. Попробуйте позвонить спасателям и сообщить о том, что произошло. Но это я говорю условно, прямой путь к действию. То есть вы будете в роли диспетчера МЧС, а ваш ребенок будет сообщать о той или иной чрезвычайной ситуации. Ну и, естественно, запомните, что в первую очередь мы говорим, что произошло, где произошло, называем домашний адрес, фамилию, имя, отчество. Ну и самое главное, что вы должны научить ребенка и сами запомнить, что в любой чрезвычайной ситуации, набрав номер 101 или 112, вы должны слушать вопросы, которые задает вам диспетчер, и четко давать на них ответы.
1: Зачастую, мне кажется, может быть такая ситуация, такой момент, когда вот если что-то случилось дома, дети в первую очередь, они не будут звонить 101 или 112, они будут звонить родителям. В свою очередь, родители как должны правильно общаться с ребенком, то есть они должны сказать, что срочно выходи, там, одевайся, срочно выходи, возьми документы, срочно выходи. Как действовать в этот момент?
2: В этот момент родителю необходимо постараться успокоить ребенка, потому что, как правило, ребенок кричит, плачет и не может объяснить, что произошло. Нужно спокойным, уверенным голосом несколько раз, если это необходимо, переспросить у ребенка, что произошло. Естественно, сказать, чтобы ребенок, самое главное, это жизнь ребенка, чтобы он выходил из квартиры, если это возможно. Да? Если же дым перекрывает выход, сказать ребенку, что чтобы он зашел в помещение наиболее далекое от задымленного, угу, да, угу. Либо же на балкон. Ну, естественно, сразу же после звонка ребенка либо набрать спасателям и вызвать их по адресу. Произошедшая чрезвычайная ситуация.
1: Да, ну и коль скоро мы уже говорим, что 1 сентября, сегодня огромное количество детей отправилось в школу. Вот путь от школы до дома, это, поскольку может быть и превратиться в какой-то ежедневный квест, как сделать этот маршрут безопасным, поскольку многие дети, они ведь, находясь по другую сторону дороги, например, находятся, или там через несколько полос нужно переходить, как обезопасить ребенка?
2: Ну, в первую очередь, наверное, надо, Евгения, нам уточнить, что мы говорим здесь либо о вчерашних дошкольниках, да, которых мы будем учить, как ходить, либо о тех детях, которые начали ходить в новую школу, в новый учебный год, для того, чтобы показать путь ближайший, кратчайший и безопасный. Что нужно делать? Вам необходимо вместе с ребенком пройти этот маршрут вместе, да, узнать короткий путь, если на пути встречается, допустим, пешеходный переход, правильно его ребенку рассказать, как правильно переходить дорогу, не нарушая правила дорожного движения. Ну и, конечно, осенью темнеет рано, видимость из-за дождей ухудшается. И обязательно поэтому прикрепите к рюкзаку и одежде ребенка световозвращающие элементы. Ну и на дорогах они спасают жизнь. И строго запретите, конечно, детям не только о дорогах мы сейчас говорим, но если на пути водоем, если это где-то сельская местность, либо за городом, чтобы ни в коем случае дети не выбирали для игр именно берега водоемов.
1: Ну, и, наверное, будет у меня еще один вопрос, уже связанный больше, наверное, тоже. Ну, кстати, это тоже о безопасности вопрос. Как бороться, знаете ли, вот с наушниками на улице? Поскольку настоящая беда нашего времени, когда дети в наушниках, в капюшонах, просто никуда не смотря по сторонам, идут напролом, что называется.
2: Да, это огромная проблема. Дети ничего не замечают, надевают капюшоны, уткнувшись в телефоны, вставив в уши наушники. Естественно, это планомерная работа, необходимо разговаривать с ребенком, приводить наглядные примеры, что может произойти. И обязательно, чтобы ребенок понимал, что перед переходом дороги необходимо убедиться в том, что дорога свободна от движущегося транспорта, и, конечно же, вынуть наушники из ушей, потому что ребенок не будет слышать звуковой сигнал автомобиля, да, либо поезда, если это железнодорожный переход, что это в первую очередь его безопасность.
1: Да, ну и наша задача, задача родителей, задача взрослых, это, безусловно, напоминать об этом на ежедневной основе. Безусловно, говорю спасибо Юле. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после чего вернемся в студию и, безусловно, поговорим о том, как правильно подготовить свои дома к отопительному сезону, поскольку уже совсем скоро тот самый отопительный сезон, он стартует здесь у нас в Брестской области. Оставайтесь вместе с нами. Далее небольшой блок рекламы и поговорим о погоде на ближайшие сутки.
0: Погода.
3: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 23 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23 градуса.
0: Реклама. Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Баи, дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Так, ну что, мы продолжаем наше общение. Поговорили коротко о том, что сентябрь это связан не только с школьной порой, но еще и с временем, когда мы вместе с вами будем готовиться к отопительному сезону. Вот с чего стоит начать? Владельцев частных домов, владельцев дачи на Обрещине. Поговорим с Юлией в этот момент.
2: Пока на улице сухо и тепло, необходимо сейчас начинать подготовку печи к отопительному сезону. Первое и самое главное правило – очистите дымоход от сажи. За время прошлого сезона она плотно осела на стенках трубы. Если ее не убрать, сажа может вспыхнуть, а температура ее горения огромна. Дымоход просто растрескается, и огонь перекинется на деревянное перекрытие чердака. Очищать дымоход нужно до начала сезона, но не реже, чем один раз в 3 месяца.
1: Да, часто, кстати, можно увидеть, что печи-дымоходы на чердаках, они, хозяева их белят известью. Это просто какая-то традиция, возможно, да, или какой-то в этом есть практический смысл?
2: Евгений, это обязательно требование безопасности. Дымоход на чердаке и саму печь необходимо побелить. На белом фоне любые трещины, через которые может пройти угарный газ или искры, сразу станут заметны в виде черных полос копоти. Обнаружили такую полосу, печь топить нельзя. Нужно срочно замазывать трещину глиняно-песчаным раствором.
1: А что вот насчет пространства вот непосредственно перед дверцей печи? То есть там о чем забывают хозяева?
2: Забываю часто по притопочный лист. Угу. На деревянном полу особенно, прямо перед дверцей топки обязательно должен быть прибит металлический лист. Он защищает пол от случайно выпавших угольков или искр при выпадении дров. И, конечно, помните о правилах эксплуатации печи. Нельзя разжигать печь бензином или керосином. Нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра или поручать контроль за ней маленьким детям. Перекал печи также опасен, поэтому топить печь в сильные морозы необходимо несколько раз в день. Не более чем за 1,5 часа до сна необходимо заканчивать топить печь.
1: Угу. Но эта информация больше касается, наверное, все-таки жителей частного сектора, да, вот жителей многоэтажных домов. Ну, понятное дело, печи нет, они спасаются от осенней сырости, чем? Ну, это какой-то горячий душ, возможно, да, возможно, это электрообогреватели. Пока не включили центральное отопление. Так вот, какие угрозы в себе таит электричество осенью?
2: Осенью нагрузка на электросети возрастает в разы, поскольку люди включают обогреватели, которые потребляют много мощности. Во-первых, используйте приборы только заводского производства, никаких самодельных обогревателей. Это 100% риск пожара. Во-вторых, проверьте состояние проводки розеток. Если розетка искрит или греется, пользоваться ей нельзя. И в-третьих, не перегружайте сеть. Нельзя включать в один удлинитель одновременно мощный обогреватель, электрочайник и стиральную машину. И классическое осеннее нарушение. Никогда не сушите вещи прямо на обогревателях. Положили куртку или полотенце, отвлеклись, ткань нагрелась и пошел дым.
1: Угу. А давайте тогда напомним о том, что существует же еще и такой надежный прибор, который может подстраховать людей и ночью, когда все спят, да, и не чувствуют того самого запаха дыма.
2: Да, и это автономный пожарный извещатель. Мы настоятельно советуем устанавливать его в каждой жилой комнате, особенно там, где спят люди. Стоит он недорого. Дорого, устанавливается на 2 самореза на потолок и работает от обычной батарейки типа крона. Если ночью случается задымление, автономный пожарный извещатель выдаст такой пронзительный и громкий звук, который разбудит даже крепко спящего человека. В Брестской области этот маленький прибор ежегодно спасает десятки человеческих жизней.
1: Ну, кстати, по поводу пронзительного звука, да, действительно так. Я помню, как-то вы однажды приходили с нами, мы тестировали здесь его, насколько это было громко, и это действительно проспать точно не получится. Да, Юлю благодарим за четкие инструкции. Снова прервемся, небольшой музыкальный блок далее впереди, и обсудим правила безопасности для любителей тихой охоты, поскольку сентябрь – это пик грибного сезона. Оставайтесь с нами.
0: Знай наших.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Очень плавно мы вместе с вами вступаем в эту осеннюю пору, и вот на календаре уже 1 сентября, и мы говорили о том, что сентябрь — это не только время, когда темнеет рано, когда дети идут в школу, а это также пора тихой охоты, ну и любителей всех тех, кто ходит в лес, например, за грибами. Да, ну и для спасателей, безусловно, это еще один напряженный сезон регулярных поисковых операций. Почему люди теряются в лесах? Вот с этим вопросом вновь к Юле обращаемся. Юля, вам слово.
2: Вы удивитесь, но главная причина – это излишняя самоуверенность. Большинство заблудившихся – это пожилые люди и заядлые грибники, которые утверждали, что этот лес они знали как 5 пальцев и 40 лет сюда ходили.
1: Да-да-да.
2: Но лес меняется. Нужно об этом помнить, что деревья падают, зарастают старые тропы, появляются новые вырубки. Достаточно отвлечься на красивый гриб, сделать несколько кругов, и человек уже теряет ориентацию в пространстве. Начинается паника, которая только усугубляет ситуацию.
1: Ну да, вот совсем недавно мы же обсуждали в рамках позапрошлого эфира, как в Ивановском или в Финском районе женщина потерялась две недели, и вот исключительно на ягодах. Но, слава богу, все закончилось хорошо. Так вот, чтобы поход за грибами не превратился в спасательную операцию, нужно подготовиться к выходу из дома. И первое, что мы понимаем, что это взять мобильный телефон с собой. Да, заряженный мобильный телефон. А вот что, как еще нужно подготовиться к этому, расскажите более подробно.
2: Конечно же, необходимо своим родным либо соседям, в зависимости от ситуации, сказать, что вы планируете идти за грибами, куда вы идете и время предполагаемого возвращения домой. Если к назначенному времени вы не выйдете на связь, близкие либо родные сразу забьют тревогу, и спасатели будут знать, откуда начинать поиски. Ну и, конечно же, второе правило – не забудьте, навсегда забудьте про камуфляж. Одеваться необходимо в лес ярко. Камуфляжная одежда делает человека невидимым для работников МЧС, даже с расстоянием нескольких метров. Наденьте яркую куртку, а лучше всего кислотно-зеленый или оранжевый светоотражающий жилет, который виден издалека.
1: Ну вот даже вот если человек идет ненадолго в лес, что называется, да, на какой-то там, возможно, на час, просто подышать свежим воздухом и, возможно, в этот период времени также найти какой-нибудь очень вкусный для себя и привлекательный гриб. Что должно быть обязательно с собой в эту секундочку?
2: Первую, самую главную, наверное, вещь вы уже, Евгений, озвучили. Это, конечно же, заряженный мобильный телефон. Ну и пострахуйтесь, возьмите с собой еще и пауэрбанк. Помимо телефона в рюкзаке обязательно должны быть нож, спички или зажигалка в непромокаемом пакете, свисток. Для чего нужен свисток, многие интересуются? Для того, чтобы подавать сигналы, если вы сорвете голос от крика. Если вы будете звать на помощь, понимаете, что голос рано или поздно сядет, для этого нам нужен свисток. Фонарь берем с собой в рюкзак еще. Потом небольшой запас питьевой воды, какой-то перекус. Вы все помните, что когда прогулки по лесу провоцируют аппетит. Ну и, конечно же, если вы принимаете лекарства, то эти лекарства должны быть с вами в рюкзаке.
1: Так, ну хорошо, опять моделируем ситуацию. Случилось непоправимое, что называется. Да, я потерялся в лесу, смотрю налево-направо. Лес везде одинаковый, нахожусь я посреди чащи и понимаю, что заблудился. Что нужно, какие правильные действия предпринимать в эту минуту?
2: Главное, сразу остановитесь, не идите наугад. Так вы только дальше уйдете вглубь леса и растратите силы. Если на телефоне есть связь, немедленно набирайте 101 или 112. Спокойно скажите диспетчеру, что потерялись. Постарайтесь описать, что вы видите вокруг. Просеку, линию электропередач, речку, болото или квартальный столб. На квартальных столбах стоят цифры. Для работников МЧС это готовые точные координаты.
1: Так, ну это мы рассматриваем момент, когда вот связь есть. А вот если связи нет?
2: Если связи нет, прислушайтесь к звукам вокруг. Лай собак слышен за 2-3 километра. Шум поезда или проезжающих машин по трассе за 3-4 километра. Идите на звук. Если наткнулись на лесную тропинку или просеку, идите по ней, она обязательно выведет к людям. Но помните о времени. Если начинает темнеть, прекращайте движение. Передвигаться по лесу ночью смертельно опасно. Можно провалиться в яму или наткнуться на диких животных. Организовать необходимо дома, в этом случае ночлег. Найдите сухое место, соорудите настил из веток под деревом, чтобы защититься от сырости, и ждите помощи. Ну, спасатели обязательно вас найдут.
1: Юля, спасибо вам большое за то, что каждый вторник делаете еще чуть безопаснее. И за полезный разговор также спасибо. Надеюсь, что наши слушатели прислушаются ко всем советам. Эта осень пройдет для них, как Пушкин писал, помните, что осенняя пора, а чей очарование уютно и безопасно. Юля Колто, как традиционно, в самом конце эфира немного слов от вас.
2: Традиционно хочу пожелать: берегите себя и своих близких. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112.
1: Это был «Безопасный вторник» с МЧС. Ну, я прощаюсь с вами до завтра. Как обычно, в дневной смене с 12 до 15.00 будем встречать очередной будний день с хорошей музыкой и добрыми новостями. Пока.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что Шанхайская организация сотрудничества займет одно из ключевых мест в мире. Соответствующие заявления он сделал в беседе с журналистами на полях саммита ШОС в Бишкеке, передает Белта. Глава белорусского государства отметил, что нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорил на саммите в своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин. Перспектива мира должна определяться Шанхайской организацией сотрудничества. Александр Лукашенко на примерах пояснил, какие конкретные дела имеет в виду. Против государств ШОС вводятся финансово-экономические санкции. Более того, совершена агрессия против страны-члена ШОС Ирана. Хотя бы по этим животрепещущим моментам решение надо было принимать. Этого, к сожалению, не произошло, добавил Александр Лукашенко. Политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении вооруженных конфликтов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
3: Организация Объединенных Наций уникальна своим универсальным мандатом, широким составом, нацеленностью на диалог и выработку подходов, способных максимально учесть интересы всех стран. Даже самым малым государством трибуна ООН дает шанс привлечь внимание мирового сообщества к своим проблемам и попросить при необходимости помощи в их решении. В этом сила организации. Но политические разногласия блокируют реальное участие ООН в разрешении неспровоцированных вооруженных конфликтов, в том числе в отношении одной из стран ШОС Ирана. Можно сколько угодно критиковать организацию, есть за что, руководство ее секретариата, но нужно помнить, что результаты работы ООН прежде всего зависят от нас, государств-членов. В шанхайской семье сегодня 4 члена Совета Безопасности – Россия, Китай, Пакистан, Бахрейн. В том числе 2 постоянных. В 27-м году вместо Исламабада непостоянным членом станет Бишкек. Вы прекрасно знаете, сколь велика доля стран ШОС в мировом населении и экономике. Без членов нашего объединения невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Будь то изменение климата, борьба с эпидемиями, стабилизация энергетических рынков. Поэтому мы рассчитываем на эффект от усиления взаимодействия Шанхайской организации сотрудничества и Организации Объединенных Наций. Нам по силам продвигать в своем формате забуксовавшее в Нью-Йорке из-за противодействия Запада решение по таким направлениям, как содействие международному миру и безопасности, борьба с терроризмом, киберугрозами и наркотрафиком. В экономической плоскости ШОС способна эффективно реализовать непроходные сегодня в ООН инициативы по борьбе с односторонними принудительными мерами, стимулированию взаимных инвестиций, упрощению таможенных процедур, развитию цифровой экономики, транспортной взаимосвязанности. Формируя консенсус по этим темам на нашем пространстве, ШОС создает прочный фундамент для возобновления полноценного глобального диалога.
0: Новости.
2: Председатель Конституционного суда Сергей Сивец принял участие в торжественной линейке в средней школе номер 3 города Белоозерска. Каждый урок, каждая учебная четверть – это большой шаг вперед на пути расширения компетенции и получения знаний, которые в дальнейшем вам пригодятся для самореализации, сказал Сергей Сивец. Он напомнил,

0: сроками. Просрочка по ряду изделий превышала 900 дней. Покупателям предлагали жидкости с превышением установленной нормы содержания никотина. Установлено более 70 наименований жидкостей, которые продавались без унифицированных контрольных знаков, а также без документов, подтверждающих качество и безопасность. Контрафактную просроченную продукцию изъяли из обращения. И в завершение. Белорусский Красный Крест подготовил серию мероприятий к своему 105-летию, которое празднуется 6 сентября, сообщили Белта в организации. В частности, 12 сентября в Брестском парке культуры и отдыха можно будет увидеть выставку достижений организации. Участникам проведут информационные сессии и проконсультируют по деятельности волонтеров. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.BY в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 23 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23 градуса.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 23 градусов. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23 градуса.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Адина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь может быть полезна для тога в решении задачи продовольственной безопасности. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Совета министров Тога форум «Эсазим Негнасингбе» на полях саммита ШОС в Бишкеке. Вы решаете очень важную задачу обеспечения продовольственной безопасности и безопасности в целом своего государства. Вы уже поняли, что Беларусь в решении этой задачи может быть для вас полезно, сказал Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что белорусская сторона поставляет Того не только продовольствие, но и все необходимое для производства продовольственных товаров. Вы предложили интересный для нас проект разработки фосфоритов и строительства завода по производству комплексных удобрений. Во время визита вашего министра иностранных дел в Беларусь мы представим вам свои инвестиционные предложения, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите в Бишкеке в формате ШОС плюс предостерег Шанхайскую организацию сотрудничества от превращения в Организацию Объединенных Наций в ее нынешнем виде.
2: Особенно на первом заседании много говорилось о том, что без нашей организации не должно проходить никакого мероприятия в мире. Мы все это понимаем, говорим о том, что у нас дух какой-то тут и так далее и тому подобное. Но этого мало. Люди от нас ждут конкретных действий в направлении многополярности. Время уходит. Если мы потеряем время, то мы можем превратиться в ту же Организацию Объединенных Наций в том виде, в каком она существует. Но в перспективе мы можем выступить катализатором оздоровления ООН, вернуть ей статус площадки для решения наиболее сложных общемировых проблем, а не инструмента в руках Запада для давления и принуждения суверенных и независимых государств. Но об этом мы тоже боимся говорить почему-то. Но для обновления ООН важны не только персоналии руководителей, это тоже важно, а формирование культуры межгосударственного поведения, основанного на взаимном уважении и диалоге. Убежден, свой вклад в этот процесс несет и разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. На предстоящей сессии Генассамблеи ООН будет официально запущен переговорный процесс по разработке хартии. В практическом плане он начнется в столице Беларуси в ноябре этого года на ежегодной Минской конференции по безопасности. Пользуясь случаем, приглашаю вас на эту конференцию. Уважаемые друзья, завершая выступление, хочу еще раз подтвердить готовность Беларуси вносить вклад в работу ШОС, делиться опытом в приоритетных областях сотрудничества, укрепления ООН и формирования справедливого многополярного миропорядка. Готовы действовать активно и целенаправленно. Что ждем, скажу откровенно, и от наших лидеров. Какие бы мы ни были здесь равноправны, мы же ведь признаем, что у нас есть три мощнейших государства – Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация – мощные в экономическом отношении, ресурсные ядерные страны. Ждем от них, прежде всего, инициативы. Инициативы пока, к сожалению, нет.
0: Новости.
1: К другим событиям. Брестская крепость-герой вошла в топ-300 мировых достопримечательностей по версии авторитетного ресурса Castle Map. В отборе участвовали почти 8 тысяч значимых объектов во всех уголках Земли. В мировом рейтинге легендарная цитадель обошла 92% представленных локаций, включая французский Версаль и британский Тауэр. Всего в международный список вошли 39 белорусских объектов, включая Несвежский и Гродненский замки. Брещан предупредили об отключении горячей воды. С 20 часов сегодняшнего дня до 20 часов 5 сентября в Бресте временно не будет горячей воды по ряду адресов. Отключение затронут дома на улицах Гоголя, Кирова, Пушкинской, Мицкевича, Горького, Минжинского, Баррикадной, Халтурина, Попанина и бульваре Космонавтов. Причина – аварийные работы на тепловых сетях по улице Кирова. Мероприятия необходимы для обеспечения надежного теплоснабжения в дальнейшем. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.11 на эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа мы вместе с вами. Вот он, первый осенний день. День прекрасного сезона. Не надо грустить. Как я всегда люблю говорить, осень один из самых красивейших сезонов, потому что очень много цветов, очень много ярких красок, несмотря на то, что, как говорил поэт, это пышное природное увядание, но все равно это все ярко, все красиво. Да и потом та самая осень с ее холодами далеко не прям сразу приходит к нам. Это происходит где-то уже ближе к октябрю, а то и к ноябрю, поэтому будем наслаждаться теплыми деньками. Кстати, о том, насколько они будут теплые в самое ближайшее время, буду рассказывать в середине каждого часа в рамках прогноза погоды. Но и это же еще не все. В течение этих 3 часов масса интересной и полезной информации. Будет рубрика «Водительский комитет», где расскажу о новых правилах и изменениях, которые вступили совсем недавно. Также узнаем, почему собака наклоняет голову, когда вы с ней разговариваете. Ну, это для заводчиков. Ну и масса всего интересного, полезного и так просто для того, чтобы вы не скучали вместе с нами, с любимой радиостанцией «По дороге домой». А что у нас «По дороге домой» в музыкальном эфире? Совсем скоро яркая Carly Rae Jepsen и «I Really Like You». Раньше белорусы с французским налетом заглянут к нам в эфир «Parrot of Planets». А вот Алан Уокер и его музыкальная композиция «A World I Don't Know» буквально через композицию и рекламу уже здесь, в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
2: Обратный отсчет!
1: Еще трогательнее.
3: Мы летим на Луну!
4: И найдем моего папу!
1: Еще пушистее.
5: Никогда не видел столько лунтиков.
1: Новое большое путешествие.
6: Сынок, я здесь!
4: Папа!
1: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Категория 0+.
8: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфира «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемонія урачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
0: Телефон рекламнай службы 20 35 45.

0: дому.
1: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: На эфирных, а это значит, что время для рубрики советов лайфхаков для автомобилистов и полезной информации для них же. Называется она «Водительский комитет». Сегодня мы говорим о том, что вступили в силу обновленные медицинские правила допуска к вождению, а также заработали новые сервисы оплаты техосмотра. Об этом и не только прямо сейчас. Медицинский допуск. Наиболее заметные изменения коснулись здоровья водителей. Минздрав скорректировал перечни противопоказаний к управлению механическими транспортными средствами, тракторами и маломерными судами. Главная цель нововведения – это сохранить профессиональную пригодность водителей и при этом не снизить планку безопасности на дорогах. Сердечно-сосудистые заболевания. Ранее водителям после перенесенного инфаркта миокарда приходилось ждать целый год, прежде чем сесть за руль. Теперь эти сроки пересмотрены в сторону уменьшения, при условии, что заболевание протекало без осложнений. Аналогичные послабления введены и для пациентов с имплантированными кардиостимуляторами и дефибрилляторами. Если раньше ограничения на вождение после операции достигали года и более, то сейчас условия допуска расширены. Беременность. Из списка медицинских противопоказаний исключен и пункт о беременности сроком от 30 недель. Ранее формально женщинам на поздних сроках запрещалось управлять автомобилем, хотя инспекторы физически не могли определить этот срок на глаз. Теперь юридическая коллизия устранена. Управление транспортом для беременных официально разрешено без ограничений по срокам. Неврология. Урегулирован вопрос и с однократными судорожными приступами. Если ранее требовался обязательный двухлетний период наблюдения без повторных приступов, то теперь в правилах прописаны отдельные условия для допуска при разовом эпизоде. Для лиц, употреблявших психоактивные вещества, но без наступивших последствий для здоровья, также допуск к вождению возможен. Условие – это регулярное прохождение ежеквартальных медосмотров под контролем врачебно-консультационной комиссии с переосвидетельствованием один раз в год или полное прекращение наблюдения по решению психиатра или нарколога. Спецтехника. Новые возможности для людей с инвалидностью. Изменения затронули и профессиональных водителей, работающих на колесных тракторах и самоходных машинах. Ранее в Беларуси действовал строгий запрет на управление такой техникой при ампутации конечностей выше определенных суставов, даже если у человека был качественный протез. Теперь ограничение снято. Управлять трактором разрешается даже при ампутации одной нижней конечности, но с обязательным условием использования протеза. Это решение возвращает часть профессиональных водителей в профессию. Перейдем к техосмотру. В сфере гостехосмотра также появилось финансовое новшество. Несколько диагностических станций по стране подключились к сервису мгновенных QR-платежей «Крок», запущенному в июле 2026 года. Система позволяет оплачивать услуги напрямую со счета в банке, минуя использование пластиковой карты. Что самое интересное, Европротокол также уходит в цифру. Крупные изменения готовятся в сфере страхования. Белгосстрах анонсировал запуск электронного оформления Европротоколов, извещения о ДТП без вызова ГАИ. Запуск сервиса запланирован на октябрь-ноябрь 2026 года. Разработкой мобильных приложений занимается Белгосстрах и Промтрансинвест. Координацию обеспечивает Белорусское бюро по транспортному страхованию. Ключевое преимущество для водителей – это отказ от ручного рисования схемы аварии. Приложение предоставит пошаговый алгоритм заполнения, а данные об инциденте будут автоматически уходить в страховую компанию и ГАИ. Вот такие изменения. Это была рубрика «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи на дороге. И ни гвоздя, ни жезла.
1: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
3: Радио. Блес.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадка, в нем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
4: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
5: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: забывать.
1: Радио Брест.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио Брест.

0: мобайле по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы. 20-35-45.
3: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Это была Ангелина Пипер и музыкальная композиция «Листок». Мы же под занавес этого часа поделимся с вами информацией, которая будет интересна очень собаководам и вообще просто любителям четвероногих друзей. Вы представьте себе такую ситуацию. Вы разговариваете с собакой, ну, просто что-нибудь хорошее и милое говорите, а тут она наклоняет голову на бок. Ну, правда, мило. И вы думаете, конечно же, что она показывает, что очень внимательно вас слушает. В принципе, отчасти да, но причины все же глубже. Она не просто милая, она пытается вас рассмотреть и расслышать, и понять, что же вы скажете дальше. Все дело в слуховой анатомии. У собак подвижные ушные раковины, они могут вращать их независимо, чтобы определить источник звука. Но для оценки высоты звука нужен еще один прием – наклон головы. Когда собака наклоняет голову, она меняет положение ушей относительно источника звука. И это помогает мозгу точнее определить, откуда же идет голос, и выделить знакомые фонемы. Собака не просто слушает, она сканирует пространство. Многие владельцы думают, будто наклон – это просто забавная реакция. На самом деле это сложный механизм обработки звука, который включается каждое утро, когда вы произносите, ну, допустим, «пойдем гулять». Еще одна особенность – у собак длинная морда. Она закрывает нижнюю часть лица, включая рот и подбородок. И когда вы говорите, собака вас видит, ну, не полностью, особенно если вы стоите близко. Наклоняя голову, собака смещает линию взгляда, и она может видеть ваши глаза и губы, которые передают эмоциональную информацию. Это ведь не просто любопытство, это способ понять, злитесь вы или рады, им просите или угрожаете. Исследования показывают, что собаки с более короткими мордами, но мопсы, бульдоги наклоняют голову реже, потому что у них лучше обзор. А вот длинномордые – колли, таксы, овчарки – гораздо чаще. Ну и, конечно же, социальный ритуал. Наклон головы – это именно оно. Собака показывает, что она вовлечена в разговор, что она вас не игнорирует. Это как кивок у людей. Она не просто слышит, она участвует. Исследования показывают, собаки чаще наклоняют голову, когда слышат голос хозяина, чем голос незнакомца. Это не про слух, это про отношения. Всем прекрасного, уютного вечера. Оставайтесь вместе с нами. Встретимся в следующем часе. А пока Кэлебастани и Castle in the Snow на наших волнах.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Того к более активному сотрудничеству с Беларусью. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Совета министров этой страны. Форум СОЗИМ на Гнасингбе на полях саммита ШОС в Бишкеке. Я знаю, вы заинтересованы в направлении высоких технологий, медицины, охраны материнства и детства, здравоохранения, к сотрудничеству в этих отраслях. Мы готовы к этому, подчеркнул Александр Лукашенко. Мы ждем более масштабного сотрудничества в рамках банковских систем в сфере образования. Президент также предложил председателю Совмина шире присмотреться к линейке белорусской техники, особенно большегрузной. Президент Беларуси Александр Лукашенко надеется, что Шанхайская организация сотрудничества займет одно из ключевых мест в мире. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами на полях саммита ШОС в Бишкеке.
2: Си Цзиньпин, внимательно надо посмотреть его выступление. Он главные вещи сказал, что без Шанхайской организации сотрудничества не может быть никакого телодвижения в мире. Ну, как когда-то было, помните, без Советского Союза никогда не решался ни один вопрос. Вот хотелось бы, чтобы Шанхайская организация сотрудничества заняла свое место, и чтобы никто не шевельнуться не мог в мире без одобрения и какого-то кивка со стороны Шанхайской организации сотрудничества. Примерно такое было заявление, что перспектива Си Цзиньпина, перспектива мира должна определяться Шанхайской организацией сотрудничества. Мы к этому уже подошли. Ну, об этом много говорим. И население у нас огромное, и ресурсы у нас колоссальные в Евразии и на территории ШОС. Конкретных дел у нас немного. Ну, если вы меня спросите, а что? Ну, смотрите, против государств ШОС вводятся финансово-экономические санкции. И что? Тишина. Пытаются Соединенные Штаты там придушить Китай пошлинами. Торговая война, помните. Она не закончилась. И что? Более того, совершена агрессия против члена ШОС страны, Ирана. И что? Ну и так далее. Ну, хотя бы по этим животрепещущим моментам решение надо было принимать. Хотя бы собраться, поговорить и осудить, показать свою роль. Этого, к сожалению, не произошло.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня, 1 сентября, в Брестской области участили случаи ложных электронных сообщений о минировании школ, больниц и государственных учреждений. Каждое такое уведомление влечет за собой эвакуацию людей и выезд экстренных служб. Важно понимать, что анонимность в подобных ситуациях лишь иллюзия. Современные технические средства позволяют правоохранительным органам быстро установить отправителя, даже если тот использует шифрование или находится за пределами страны. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы, а также возмещение финансовых затрат на выезд спецслужб. При оттягивающих обстоятельствах срок может достигать 7 лет. При этом уголовная ответственность наступает с 14 лет. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. 2 дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23.

0: Вот и подошел к концу первый день, рабочий осенний день у очень многих. Поздравляю вас с этим и желаю только хорошей дороги домой. Для этого я здесь, меня зовут Алексей Лихович. Кстати, если видите факторы, которые затрудняют движение по дороге, обязательно присылайте сообщение о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. Становитесь таким образом нашими дорожными корреспондентами. Ваша информация для нас очень даже важна. Ближайшие два часа только самая интересная и только полезная информация. Рубрика Music Box с музыкальными новостями. Также узнаем, куда отправит нас наш радиокомпас. Это в часе следующем. В этом же часе в рубрике «Разгрузка» расскажу, как характер влияет на чувство юмора. Ну и в формате «Ну и новостей» узнаем, какие же осы в Британии являются самыми опасными и почему. Вот такой план на ближайшее время. Ну и, конечно же, без хорошей музыки не останемся. Совсем скоро это Westlife и Something Right. I must be doing something right. I got nothing left to prove. Чуть пораньше, Далани, Don't You Remember? Can you feel it? Boy, close up, far away. Oh, Sam Felt, Norma Jean Martin, Into the Stars, буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
4: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Ну и новости.
1: У нас 24 на часах. Совсем скоро прозвучит интересная, забавная, курьезная, ну и новость. Но перед этим информация весьма и весьма серьезна, потому что она имеет отношение к дорожной обстановке в городе Бресте. Сергей так эмоционально, но очень точно охарактеризовал то, что у нас там сейчас происходит. Итак, 1 сентября вернулись-таки на наши стандартные заторы. На Машерова, около ЦУМа и бульвара Шевченко. Да-да-да, без этого никак. Так что давайте эти, скажем так, заторы не будем делать. Делать еще более массивными, если есть возможность, есть все-таки пути их объехать, и давайте это сделаем, чтобы наши дороги в такой вот час пик, 17:25 на часах, были посвободнее. Ну, а теперь новость несерьезная. Ну, как несерьезная? Это для нас несерьезно, потому что нас это не касается. Я бы даже прямо сказал, не кусается. А вот британцев и не только ученых очень даже напрягает. Британская ассоциация по борьбе с вредителями предупредила людей о сезонной опасности. И опасность это осы. Ну, какие пьяные осы. Дело в том, что насекомые в данное время находят немало гниющих и забродивших фруктов и активно ими питаются. И в результате чего наступает состояние у этих насекомых, схожее с опьянением. Хуже всего то, что такие осы вовсе не становятся веселыми и умиротворенными. С чего бы это? Наоборот, они проявляют куда большую агрессию, чем обычно. В наибольшей группе риска, конечно же, аллергики, а также дети и пожилые люди. Да и любому человеку лучше не связываться со злобными насекомыми, которые в трезвом-то виде ведут себя не самым подобающим образом. В случае обнаружения гнезда ос не стоит его трогать, а для удаления обиталища маленьких летающих агрессоров необходимо обращаться к специалистам, забыв о самостоятельности. Ну, кстати, это касается не только британцев и нас тоже. Любые случаи, если вы где-то обнаружили гнездо с осами, ни в коем случае не пытайтесь решить эту проблему сами. Потому что, ну, во-первых, проблем вы себе очень много наживете, а во-вторых, это все-таки дело специалистов. Ну что ж, всем безопасного вечера. Оставайтесь вместе с нами в середине этого часа. Прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
10: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
11: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
12: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Слушай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17:39 на эфирных, и на очереди у нас рубрика психологических лайфхаков. Просто наблюдение за психологией, разгрузка. Вот вы когда-нибудь замечали, что один человек просто может давиться от смеха над какой-нибудь простой ситуацией в лифте, а другой над какой-нибудь социальной сатирой? Или почему-то кто-то травит байки за столом, а кто-то язвит из-под тишка? Это вообще не случайность, потому что чувство юмора — это вообще не набор реакций. Это точный слепок личности. Если характер — это операционная система, то юмор — это пользовательский интерфейс, через который мы взаимодействуем с миром. Но начнем с экстравертов. Они не просто шутят, они заряжаются. Экстраверсия — это самый мощный драйвер юмора. Исследования с участием тысяч людей подтверждают, экстраверты не только производят больше шуток и смеются громче, но и предпочитают более сложные интеллектуальные шутки. Им нужна аудитория, реакция, энергия группы. Тишина и одиночество — не их сцена для юмора. Автор не раз замечал, в любой компании тот, кто громче всех смеется и рассказывает анекдоты, почти всегда оказывается экстравертом. А он не просто развлекается, он питается вашей реакцией, и это не самовлюбленность, это нейробиология, такая дофаминовая награда за социальное взаимодействие. У экстравертов она всегда выше. Невротики смеются над собой, потому что боятся других. Нейротизм — это эмоциональная нестабильность. Она отвечает за негативные стили юмора. Тревожные и неуверенные люди чаще используют некий самоуничижительный юмор. Они шутят над своими недостатками и принижают себя. А зачем? А чтобы упредить критику. То есть, если я посмеюсь над собой первым, никто другой не сможет это сделать больно. Исследования показывают, что люди с высоким уровнем невротизма в два раза чаще прибегают к самоиронии и как к защите. Но все-таки есть и обратная сторона. Постоянное самоуничижение могут же усиливать тревогу или даже депрессию, потому что мозг начинает сам верить в эти шутки. Доброжелательный и открытый юмор как некий мост. Доброжелательность — это стоп-кран для агрессивного юмора. Люди с высокой доброжелательностью используют юмор, чтобы строить мосты, а не сжигать их. Их стиль аффилиативный, то есть шутки, чтобы разрядить обстановку, сблизиться, рассказать смешную историю. Исследования подтверждают, этот стиль сильно коррелирует с доброжелательностью и экстраверсией. Открытость опыта — это единственная черта, связанная не с количеством, а со способностью создавать юмор. Открытые люди более креативны, это и дает им преимущество в придумывании этих самых шуток. Они любят абсурд, иронию, интеллектуальные игры словами. Неудивительно, что многие стендап-комики, согласитесь, это люди с высоким уровнем открытости. А вот есть еще и агрессивный юмор. Кто же и почему им страдает? Агрессивный юмор, сарказм, насмешки и троллинг. Он направлен на других и разрушает, а не создает. Люди с низкой доброжелательностью и высокими показателями психопатии используют его, чтобы возвысить себя над другими. Это не шутки ради смеха. Это оружие для утверждения и доминирования. Макиавеллисты и нарциссы, кстати, тоже любят этот стиль. Они не хотят рассмешить. Они хотят показать, что люди другие ниже. Если вы часто, кстати, себя ловите на желание съязвить или подколоть, спросите себя, я хочу разрядить обстановку или утвердиться. Ответ вас может удивить. Характером главное, вот что из этого стоит извлечь. Главное, характер выбирает ваш стиль юмора без спроса. Экстраверты заряжаются от смеха, невротичные люди защищаются самоиронией, доброжелательные сближаются, а агрессивные утверждаются. Поняв свой стиль, вы поймете что-то важное о себе. Проверьте, вспомните три последние шутки, которые вы сказали. Кому они были адресованы, что вы чувствовали? И если вы чаще шутите над другими, спросите себя, не пытаетесь ли вы утвердиться? Если над собой, не слишком ли вы строги к себе? Если, чтобы сблизиться, вы скорее всего, доброжелательный и открытый. Начните отслеживать свой юмор сегодня. Это такой бесплатный тест на личность, который всегда с вами. А если хотите изменить стиль, начните с малого. Одну шутку в день, которая сближает и не колет. Через месяц вы увидите, как изменились ваши отношения и ваше настроение. Проверьте, это работает.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Брестской области сегодня за парты сели 13 700 первоклассников. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Он отметил, что в регионе провели активную работу по подготовке к учебному году. Особое внимание уделяется небольшим школам, которые в том числе расположены в сельской местности. Будем строить, обновлять школы. У нас существует программа. Ведутся проектные работы в Ольшанах, Столинском района и Березе. Идет подготовка к перепланировке школы в Давидгородке. Ожидается реконструкция средней школы в деревне Большая Турна Каменецкого района, отметил Петр Пархомчик. На Брещине на строительство, капитальные текущие ремонты, учреждения образования, приобретение оборудования из различных источников направлено свыше 170 миллионов рублей. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик с внезапным визитом посетил строительную площадку профилактория открытого акционерного общества «Ликникский» в Драгичинском районе. Ревизия показала, что подрядные организации выполнили обязательства. Объект введен в эксплуатацию без задержек. По состоянию на 31 августа в регионе уже возведен 41 профилакторий для молодняка крупного рогатого скота. Также в рабочем графике главы области было посещение общества с ограниченной ответственностью «Сонюшка» в Кобринском районе. Предприятие занимается выращиванием и реализацией ягод, малины, клубники, смородины, ежевики, голубики. Обсуждалась реализация инвестиционных проектов, строительство пленочных теплиц с отоплением на пеллетном топливе. В ближайшей перспективе расширение, запуск стеклянных теплиц для выращивания клубники в зимний период. В Драгичинском районе открыли Перковичскую среднюю школу после капитального ремонта. В двухэтажном здании расположены 13 учебных кабинетов. Оборудованы слесарно-столярная мастерская, кабинет обслуживающего труда, библиотека, спортивный зал. На территории в распоряжении учащихся стадион волейбольной и мини-футбольной площадки. В апреле-августе школу капитально отремонтировали. На эти цели из областного бюджета направили более 1 миллиона 400 тысяч рублей. За счет районного бюджета приобретена новая мебель, помогли в закупке и спонсоры. В новом учебном году в школе будут заниматься 122 человека. Для 9 из них сегодня прозвучал первый звонок, для 6 мальчиков и 3 девочек. С Днем знаний ребят поздравил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик и вручил школе 3D-принтер.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 17 сентября с 10 до 12 часов с гражданами будет проводиться прямая телефонная линия начальника управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Брестской области полковника внутренней службы Андрея Валентиновича Слободенюка. Любые интересующие вас вопросы, касающиеся деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы Брестской области, порядка исполнения и отбывания наказаний, вы можете задать по телефону 43-44-02. Новый учебный год стартовал в Огаревичской средней школе имени Крысюка в Ганцевичском районе. С Днем знаний педагогов, учеников и родителей поздравил помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Сегодня школа открыла свои двери после капитального ремонта, на проведение которого из средств районного бюджета было направлено 1 миллион 300 тысяч рублей. Также Александр Ломский вручил каждому первокласснику книгу «Моя родима Беларусь» и сладкие угощения, а школе сертификат на оборудование компьютерного класса. В гимназии номер 1 города Бреста имени защитников Брестской крепости прокурор Брестской области Виктор Климов поздравил учащихся с Днем знаний и открыл новый класс правовой направленности «Юный прокурор». Обращаясь к школьникам, он отметил: «Знания, культура и духовность – гарантия стабильности и процветания страны». Виктор Климов пожелал ребятам стать достойными гражданами своей земли и чтить память предков. В рамках первого урока «Знания сегодня – сила и процветание Беларуси завтра» он обсудил с юными прокурорами, как сегодняшние знания превратят в завтрашний профессиональный опыт. Брестская крепость-герой вошла в топ-300 мировых достопримечательностей по версии авторитетного ресурса Castle Map. В отборе участвовали почти 8 тысяч значимых объектов во всех уголках земли. В мировом рейтинге легендарная цитадель обошла 92% представленных локаций, включая французский Версаль и британский Тауэр. Всего в международный список вошли 39 белорусских объектов, включая Несвежский и Гродненский замки. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.

0: дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.00, 11 минут назад провел на наших эфирных часах, а это значит, что мы продолжаем вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович, в ближайший час я вместе с вами. И, кстати, вместе с нами еще и наши дорожные корреспонденты, вот о чем предупреждает нас Сергей. В 17.58 вот что он нам прислал. Улица Комсомольская, возле Академии ДТП, проезд затруднен. Спасибо большое, Сергей, остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении своих маршрутов. В этом часе расскажу, куда же нас с вами направит наш радиокомпас. Это интересно, это будет весело. Одним словом, как провести выходные, небольшой совет вам все-таки дам. Ну и, конечно же, Music Box, музыкальные новости нас тоже сегодня ожидают. А что у нас в музыкальном эфире уже совсем скоро? Об этом рассказываю совсем скоро. Это... Нет, это не Каома, это Дженнифер Лопес «On the Floor». А это не Кайли Миноук, это Ветти Соул Паркер, «Can't Get You Out of My Head». А вот ремиксованные оригинальные Феликс Йенли, они «Бэнг Бэнг» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: «По дороге домой». «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы. 20-35-45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, на часах 18:22, это значит, что в нашей рубрике «Радио Компас» мы отправляемся в небольшое, но очень увлекательное путешествие по интересным местам Беларуси. Совсем скоро, ну а если быть точным, 5 и 6 сентября наш культурный компас укажет направление на восток Могилевской области в город Костюковичи. И неспроста, потому что в эти выходные там пройдет грандиозное событие – 33-й день белорусской письменности. И вот что особенно интересно, праздник не ограничивается одним днем. Уже 4 сентября, за день до официального старта, в Костюковичах начнутся серьезные интеллектуальные встречи, откроется международный круглый стол литераторов, а затем пройдет республиканская научно-практическая конференция «Костюковицкие читания-2026». Так что приехать можно уже и в пятницу. Сама же программа с субботы по воскресенье – это настоящий праздник для души и ума. Главное событие ждут гостей на центральной площади города. Одно из них – это открытие новой скульптурной композиции «Олесь и Олеся», посвященной произведениям народного поэта Аркадия Кулешова. Кстати, земля Костюковичская, она сама богата литературными талантами. Только поэтов и писателей здесь насчитывают около 30 человек. Но самое сердце праздника – это, конечно же, уникальные экспозиции. Представьте себе выездной музей редкой книги на площади более 300 квадратных метров. Здесь можно будет увидеть старопечатные издания, факсимили и даже миниатюрные книги со всей страны. А вот в зоне «Кабинет писателя» будут выставлены настоящие рукописи, личные вещи и архивные документы белорусских мастеров слова. Свои сокровища для этой экспозиции предоставили Национальная библиотека, областные книгохранилища и даже епархии. Но это еще не все. 5 сентября в 12:00 на главной сцене состоится торжественное открытие и церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии. А вот вечером большой гала-концерт с участием оркестра имени Михаила Финберга и финалистов конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором, кстати, в этом году участвовало рекордное число школьников – более 20 тысяч. Ну а для тех, кто любит активный отдых, есть интерактивный QR-квест «Моя Костюковщина». Город мастеров на улице Ленина, ярмарка предприятий Могилевской области и детских городов в Центральном парке. И, конечно же, не забудьте про главную сцену в субботу вечером, где состоится передача «Вымпела» следующему городу, столице Дня белорусской письменности 2027. Вообще, друзья, это отличный повод провести первые выходные сентября насыщенно и интересно. Вся необходимая информация о программе будет далее. Следите за рекламными роликами. Ну и, конечно же, окунитесь в мир белорусского слова и истории гостеприимных Костюковичей. А мы едем дальше по дороге домой. Всем хорошего вечера.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.
3: Джей Лоу. Я тусаю, но

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадка, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк.
7: Где купить в Бресте мебель для дома под ключ с гарантией качества и без переплат?
8: Езжайте прямо до нового салона «Зов» по адресу улица Московская, 253. Интерьер вашей мечты начинается здесь. Кухня, шкафы и другая корпусная мебель от ведущей мебельной фабрики «Зов». Бесплатный дизайн-проект, удобные условия оплаты, гарантия до 5 лет. В честь 35-летия «Зов» лучшие цены на кухни-бестселлеры и подарок каждому клиенту.
9: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, «По дороге домой» продолжается. В эфире рубрика «Music Box», и сегодня у нас особенный повод. 1 сентября — это не только день знаний, но и день рождения двух замечательных музыкантов. Их очень многие знали, особенно в нулевых. В 1989 году, ровно 37 назад, в Лейпциге родились братья-близнецы Билл и Том Каулиц. Ну, для многих это ничего не сказали, но далее я скажу фронтменами, какой группы они являлись. Вы, конечно, знаете их как фронтмена и гитариста группы Tokyo Hotel. Известный интересный факт. Кстати, Том старше Билла на 10 минут. Билл появился на свет в 6:30 утра, и с раннего детства братья мечтали о музыке, и уже в 2001 году основали небезызвестную группу, которая позже стала известна всему миру как, ну, как вы уже знаете, Tokyo Hotel. Путь к славе, кстати, был весьма тернистым. Из-за своего экстравагантного имиджа, это не только сценически, они всю жизнь такие были, и не похожести на других, они сталкивались с травлей в школе, их даже избивали. В итоге они даже были вынуждены бросить учебу, но это их не сломало. В 2005 году вышел их дебютный альбом «Scray» и сингл «Dirge de Monsum» мгновенно сделали их кумирами миллионов, особенно миллионов юных почитательниц их талантов. Кстати, у близнецов очень разные характеры. Билл — романтик, любит рок-музыку, а вот Том — прагматик, предпочитает хип-хоп. Ну и, конечно, их стиль постоянно менялся от такого готического образа Билла с черными волосами до сегодняшних платинового блондина и бородатого гитариста. Взгляните в интернете, посмотрите, как они выглядят. Сейчас они живут в Лос-Анджелесе и продолжают заниматься музыкой. Поздравляем Билла и Тома с днем рождения. Так, ну, коль скоро заговорил о дне рождения, то немножко нарушу эфирную сетку, но впредь хочу напомнить, что у нас сейчас привет в поздравлении исключительно днем из 13 до 14.00, но раз уж поздравление прилетело, и чтобы оно было день в день, я его обязательно озвучу. Но так... Итак, внимание, сообщение для именинницы, которая зовут Наталья Адамовна. Если вы сейчас у радиоприемников, то обязательно сделайте погромче. Ну, а если вы отправляли это сообщение и хотите, чтобы Наталья Адамовна обязательно услышала это сообщение, прямо сейчас включите, пожалуйста, камеру на телефоне, сделайте приемничек погромче, дабы это поздравление осталось вам на память. Итак, внимание, сообщение. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения прекрасную женщину Наталью Адамовну. Поздравляют ее друзья, семьи и любящие ее люди. Мира, много радости и крепкого здоровья. Спасибо. Ну что ж, всем спасибо. Ну, еще раз напомню, что рубрика Music Box была посвящена дню рождения фронтмена и гитариста группы Tokyo Hotel, а именно близнецам Биллу и Тому Каулицу. И прямо сейчас Tokyo Hotel на наших волнах. Changes, именно так называется их музыкальная композиция.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это был коллектив Two Colors и их музыкальная композиция «Гост». Именно они-то и подвинули нас уже к финалу нашего вечернего шоу «По дороге домой». Мы сегодня очень полезно провели эти три вечерних часа, узнали массу интересной и полезной информации. Ну и, конечно же, поделились друг с дружкой хорошим настроением. И спасибо огромное, ну, во-первых, нашим дорожным корреспондентам за свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, вам за то, что вы всегда с нами и, самое главное, на наших волнах. Вот таким было 1 сентября именно так. Таким является его вечер. Желаю, чтобы этот вечер у вас был только уютным, только замечательным, только прекрасным. Ну а завтрашний день обязательно стал днем самых больших свершений. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю и всем пока. До завтра.
0: «По дороге домой».
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В отношениях Беларуси и Пакистана не существует непреодолимых проблем. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. «Мы с вами договаривались о том, что должны поддерживать хорошие политические отношения и реализовывать экономические проекты. Если откровенно говорить, то с политикой у нас все нормально. У нас добрые политические отношения, хорошие личные отношения. Мы друзья, что тут говорить?» Сказал глава государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Того к более активному сотрудничеству с Беларусью. Об этом глава государства заявил на встрече с председателем Совета министров этой страны форум ЭСАЗИМ на Игнасингбе на полях саммита ШОС в Бишкеке.
2: Вы решаете очень важную задачу обеспечения продовольственной безопасности и безопасности в целом своего государства. Вы уже поняли, и за это мы вам благодарны, что Беларусь в этом решении этой задачи может быть для вас полезна. Мы поставляем вам не только продовольствие, но и все необходимое для производства этих продовольственных товаров у вас на родине. В частности, наше сельхозоборудование, сельскохозяйственная техника поступает в вашу страну, внося свой вклад в продовольственную безопасность. Мы и дальше готовы в этом плане действовать и готовы создавать с вами совместное предприятие в вашей стране. Я знаю, вы заинтересованы в направлении высоких технологий, медицины, охраны материнства, детства, здравоохранения, сотрудничестве в этих отраслях. Мы готовы к этому. Вы предложили интересный для нас проект разработки фосфоритов и строительства завода по производству комплексных удобрений. Во время визита вашего министра иностранных дел в Беларусь мы свое инвестиционное предложение вам представим. Присмотритесь к нашей технике в более широком масштабе, особенно большегрузной технике, карьерным самосвалам, другой автомобильной технике. Наша страна машиностроительная, и свой опыт мы готовы передавать вам. Мы покупаем у вас какао-бобы, у нас промышленность весьма в этом отношении развита по использованию какао-бобов. Мы готовы в более широком масштабе осуществлять эти закупки, если у вас будет к этому интерес. Мы ждем более масштабного сотрудничества в рамках банковских систем. Но, думаю, было бы к месту рассмотреть нам вопрос проведения бизнес-форума соответствующего. В Беларуси я предлагаю, чтобы по максимуму ваши специалисты, ваши бизнесмены приехали в Беларусь на несколько дней, изучили, посмотрели нашу экономику прежде всего, но и сделали для себя соответствующие выводы. Такой бизнес-форум способствовал бы формированию дорожной карты, то есть плана наших действий вашей страны и Беларуси на перспективу. И во время вашего визита или моего визита в Того мы могли бы такой план, такую дорожную карту утвердить.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте в средней школе номер 30 имени Гвишуани состоялась торжественная церемония открытия мурала, посвященного памяти курсанта Дмитрия Гвишуани. Изображение героя разместили на фасаде учреждения образования, которое он окончил в 1995 году. Дмитрий Гвишуани погиб в августе 1999 года при ликвидации пожара в пассажирском поезде в Драгичинском районе. За мужество и героизм курсант Военной академии Республики Беларусь был посмертно удостоен государственной награды, а его имя навечно внесли в списки личного состава вуза. В Беларуси завершился период упрощенной регистрации самокатов, моноколес и другой персональной техники. На протяжении года владельцы могли без лишних сложностей оформить необходимые документы для ГАИ. Итог работы за этот срок – почти 5000 выписок из электронных паспортов, выданных испытательными лабораториями. При этом основной всплеск обращений пришелся на последние дни действия упрощенного порядка. Если весной по стране ежедневно проводили 20-30 испытаний, то в последнюю неделю августа их число достигло 200. Это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест.фм.бай и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23, в Бресте ночью 11-13, днем 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.

«Знай наших».

Радио Брест. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.

Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Днем местами порывы до 14. Температура воздуха по области ночью 9-14, днем 19-23 градуса. В Барановичах ночью 10-12, днем 19-21. В Пинске ночью 12-14, днем 21-23. В Бресте ночью 11-13, днем 21-23.
2: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: слушай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под проектом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14. Температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.
3: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, температура воздуха по области 19-23 градуса, в Барановичах 19-21, в Пинске и Бресте сегодня 21-23.
0: Знай наших.
2: Не сможем любить.